пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

У меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

мы теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 4 столичных аэропорта Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево возобновили работу. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Жуковский и Домодедово не принимали и не выпускали самолеты около 1,5 часа. Для Шереметьево ограничения сохранялись почти 3 часа. Внуково было закрыто чуть больше 20 минут. Аэропорты закрывались на время атаки БПЛА на Москву. На подлете города сбили почти 60 беспилотников, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Атака началась около 3 часов утра, а последним сбитым БПЛА Собянин сообщил около 5 часов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии. Представители стран заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь прогресса. В частности, США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами, а также план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Стороны договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и Хизбаллой. В канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась работа над возможной передачей власти. Об этом сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на источники. По информации британских СМИ, Стармер может объявить о своей отставке сегодня. Основным кандидатом на пост нового лидера партии и главы кабинета называют Энди Бернема, который выиграл на довыборах в парламент. О готовности включиться в борьбу заявлял и бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг. Пассажиры пожаловались на коллапс на вокзале Симферополя. Об этом сообщает канал «Осторожно новости». Туристы, которые находятся на месте, заявили, что должны были уехать в Керчь в воскресенье днем, прождали автобус как минимум 3 часа. По их словам, посадки ожидают около 1000 человек. При этом из Керчи до Симферополя автобусы приезжают полные, они высаживают пассажиров и уезжают пустыми. Пассажирам разослали оповещение, что в воскресенье и понедельник все поезда Таврии будут заканчивать и начинать свои маршруты в Керчи. Это касается и тех поездов, которые по новой схеме движения, действующие с 10 июня, должны следовать маршрутами до Симферополя и Севастополя. Игра сборной Уругвая с командой Кабо-Верде в групповом этапе чемпионата мира по футболу закончилась со счетом 2-2. Теперь группу H по итогам второго тура возглавляет сборная Испании с 4 баллами. За ней следуют Уругвай и Кабо-Верде, у которых по 2 очка. Замыкает квартет команда Саудовской Аравии с 1 баллом. Матч проходил в Майами на Hard Rock Stadium. Следующий матч в группе H проведут Кабо-Верде и Саудовская Аравия 27 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске трилогии латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня 22 июня, сегодня понедельник. Сегодня день памяти и скорби. Сегодня, в общем, для всех россиян, для всех наших памятная дата. Дата, которая, которую все, я думаю, знают, помнят. Ну, раньше было как-то об этом даже и говорить не надо было. Сейчас, наверное, молодое поколение как-то об этом забывает. Но мы, старшее поколение, об этом помним, и это самое главное.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Александр вернулся из отпуска у нас. Яна ушла на 2 недели в отпуск. Поэтому эти 2 недели мы будем с Сашей вдвоем.
2: Класс.
3: Ну, как в целом прошло?
2: В целом, ты знаешь, я в целом прошло неплохо, если не считать мелких, мелких неприятностей. Последняя неприятность произошла вчера. Можно я расскажу?
3: Да.
2: Я сидел, смотрел телевизор, хотел переключиться на футбол. И зашел к себе ВКонтакте и смотрю, там написано: «Александр, ваши документы у меня».
3: Ты подумал, мошенники,
2: я
3: да?
2: думаю, что за мошенники, какие документы? Ваши документы у меня, там, туда-сюда. Я думаю, как так, не понял. И смотрю, а у меня документов-то нету. Я их оставил, короче говоря, в каршеринге. Чего никогда со мной не было, я их никогда не доставал, ничего, они как-то выпали. Их,
3: а
2: видимо...
3: ты их выпал или ты их выложил сам?
2: Я их не выкладывал. Ну, я не помню, что я их выкладывал. Может быть, я был не в себе, конечно, но я, короче, их не выкладывал. Я говорю, давайте я сейчас приеду. Вот девушка по имени Вера, Вера Полякова. Спасибо тебе огромное. Вера Полякова. Я приезжаю, она живет здесь недалеко от нас. В общем, в этом районе. Я приезжаю, мы, значит, фотографируемся. Она, оказывается, наша слушательница.
3: Повезло, это про...
2: Она говорит, я когда увидела, ну, прочитала там водительское удостоверение, я не поверила своим глазам.
3: А как она поняла, что это ты по фотографии?
2: По фотографии, ну, по фамилии, наверное, водительское удостоверение, там, по фамилии плюс карточки.
3: Ну, этих Александров, Бонов,
2: да,
3: в Москве.
2: Наверное. И вот она написала мне... Ну, это, как, короче, какое-то
3: а
2: чудо.
3: А у тебя пропуск на работу там был тоже?
2: Все было здесь.
3: Тогда понятно.
2: Все было здесь. И я, короче говоря, она говорит, там, давайте сфотографируемся, давайте обнимемся. Я говорю, давайте обнимемся. И в какой-то момент она говорит, да это просто невероятно, потому что, вы знаете, у меня же своя рок-группа.
3: Это знак, Александр.
2: И я понимаю, что для человека это знак. Группа называется «Вероника». Я, естественно, пообещал поставить песню.
3: Ну, ты уже много сделал. Ты рассказал про группу «Вероника». А это, знаешь, даже иногда лучше, чем песня.
2: Ну вот, поэтому все остальное зависит. Я все, Вероника, передал. Спасибо вам огромное. На самом деле, слушатели наши... Ну, это какое-то чудо. Потому что документы...
3: Подожди, просто... Вера или Вероника?
2: Ее зовут Вера. Группа называется «Вероника».
3: А, «Вероника».
2: Я думаю, там игра слов-то вот такая. Вот. И как бы... Поэтому, дорогие друзья, заходите, слушайте. 2 декабря в «Мумитроль-баре» концерт у них. Мы приглашены с тобой, Игорь. Да. Я сказал, что мы придем вдвоем.
3: Я документы не терял, Александр, поэтому давайте вы как-то сами уже.
2: Вот такая вот трогательная история. Хорошо, что вот все так закончилось. Поэтому все неприятности, на них нужно смотреть под призмой положительной призмой нужно смотреть.
3: Ну, давайте, Александр, так и сделаем. Доброе утро, мы начинаем. Если хотите с нами пообщаться, наш.ру, пожалуйста, пишите.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
1: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Наше. Наше радио.
0: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 22 минуты в столице.
1: Голос чемпиона.
2: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
3: Можете зайти прямо сейчас в нашу группу ВКонтакте и посмотреть, как наш коллега Игорь Седов выводит с пит-стопа мощную компактную бензопилу «Чемпион». Собственно, правила нашей игры. Александр, тебя не было, я расскажу.
2: Давай,
3: они немного изменились. Сейчас Саша скажет, что мы разыгрываем. Потому что раньше мы не говорили, что разыгрываем, что угадывали, то и выигрывали. А-а-а. Сейчас мы скажем, что мы разыгрываем сегодня.
2: Значит, сегодня мы разыгрываем газонокосилку «Чемпион».
3: Вот. 22-й, правильно ответивший, кто угадает звук, чего мы сейчас вам продемонстрируем. Ну, это техника «Чемпион», сразу жирная подсказка. А вот что конкретно, тут нужно постараться угадать. Потому что некоторые устройства похожи друг на друга. У некоторых,
2: легко ошибиться, да.
3: Да, похожие звуки, и можно перепутать. Но приз классный. Поэтому 22-й правильно ответивший сегодня заберет газонокосилку «Чемпион». А сейчас мы продемонстрируем звук, который вы должны будете угадать и прислать нам 22-м правильный ответ. Готовы?

0: Ну, вот так. Это все звучит. Разыгрываем газонокосилку. А что мы загадали? Ждем 22-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, 7 часов и 28 минут столица. Давайте еще раз повторим звук.
2: Да, мы принимали сегодня 22-й правильный ответ. Разыгрывали мы сегодня газонокосилку, но звук был другого устройства. Вот, собственно, задание.

0: Воздуходув.
1: Да.
0: Или воздуходувка.
2: Ну, воздуходув чемпион, да. Именно этот звук мы сегодня загадали.
0: Абонент с номером 8-905-668-94 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете газонокосилку чемпион. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника чемпион меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Чемпион, техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
2: Завтра в это же время продолжим разыгрывать технику «Чемпион».
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Россияне, которые пишут СПС, сокращенно, вместо спасибо на работе чаще увольняются. В России зафиксировали неочевидный, но показательный маркер текучести персонала. Им оказалась форма благодарности в рабочей переписке. Так, использование сокращения СПС вместо полного спасибо коррелирует с повышением риска увольнения в ближайшие 6 месяцев в среднем на 15,7%. Особенно показательны случаи асимметричной коммуникации, когда сотрудник пишет СПС руководителю в переписке с коллегами, где остальные используют полную форму. В таких случаях у человека, регулярно отвечающего сокращением на развернутые инструкции, через 3-4 месяца фиксируется снижение вовлеченности на 22% по стандартным опросным метрикам. Само сокращение выступает не причиной, а ранним симптомом дистанцирования. Сотрудник уже экономит не время, а психологическую энергию, которую не готов тратить на поддержание формальной вежливости. Вот
2: круто завернули.
3: Такая новость.
2: Но, наверное, в этом есть смысл. Я всегда пишу спасибо.
3: Я тоже.
2: Я не понимаю, что тут экономить. Если ты благодарен человеку, если он тебе там что-то ответил на вопрос или что-то сделал, ты вправе сказать мне СПС, спасибо.
3: Я могу еще реакцию поставить какую-то, чтобы человек понимал. Ну, я напишу слово и поставлю реакцию там на его сообщение. На законченное какое-то сообщение по работе.
2: Сердечко?
3: Ну, в зависимости от того, кто это. Тебе могу поставить, или я не могу поставить.
2: Ну, хорошо, спасибо.
3: С теми, с кем я не так близок, кого может сердечко обидеть, удивить, или будет неправильно воспринято мое сердечко, тому я не буду его ставить. Хотелось бы поинтересоваться у вас, дорогие друзья, есть ли такие коллеги, которые как-то выделяются в рабочих переписках сокращениями, реакциями в виде эмодзи или еще чем-то. И, может быть, вы тоже наблюдали закономерность. Вот начинает человек сокращать спасибо на СПС, и значит, что он уже выгорел, потерял интерес к работе, и скоро либо сам уйдет, либо его уволят.
2: Ну, на самом деле, как-то это неуважительно. Может быть, я там скажете, что я старой школы, там еще что-то, но это неуважительно. Я сейчас не хочу там гундить по этому поводу, но...
3: У меня есть дурная привычка, которая, я думаю, ну, немногих, но кого-то раздражает. Не знаю, откуда она у меня взялась. Может быть, из-за того, что я хочу побыстрее донести свою мысль или ответить человеку, я делю сообщения иногда. Ну, то есть не в одном сообщении написать все, а вот там в нескольких сообщениях.
2: Я так делаю. В этом нет ничего дурного.
3: Ну, вот, наверное, по-разному как-то люди воспринимают такую форму. Но если у вас есть наблюдение за рабочими переписками и чатами, что-то вас раздражает или вам не нравится, или вы за собой замечаете что-то и не можете с этим ничего поделать, да, вот в рабочих переписках, то напишите, что это. Мы почитаем через несколько минут. Наши.ру
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 7:45 в Москве. Давайте почитаем ваши сообщения по поводу рабочих переписок, сокращений и того, что раздражает вас. Если хочу выбесить мужа, ну тут не совсем рабочая, тем не менее, то отвечаю ему «спс» или «ок», хотя сам любит отвечать реакциями на сообщения. Ну, кстати, это да, можно по ответу понять, в каком настроении находится твой собеседник. Ну, если ты его хорошо знаешь. Особенно это близких касается. Даже не коллег, а вот близких.
3: А вообще специально выбешивать близких людей, это
2: бесит,
3: гнусно.
2: Когда в рабочей почте отвечают только на первый вопрос, а остальное как будто и не читают. В этом плане как раз в мессенджере несколько сообщений эффективнее. Ну да, можно на конкретное сообщение ответить. Очень бесит, когда человек пишет «привет», а потом очень долго что-то печатает. Неужели нельзя было написать все сразу?
3: Это я так делаю. А еще, чтобы обратить ваше внимание, что я здесь, привет, я сейчас, ты будь здесь, тем более, если у тебя, допустим, iPhone, я пишу в Максе, и ты должен обратить внимание, ну, не сразу же уведомления же приходят.
2: Я как раз хотел об этом сказать, что новая реальность, когда тебе в одном мессенджере пишут привет и просят зайти в другой мессенджер, ну, например, в телеге тебе пишут привет, посмотри, я тебе в Максе отправил там файл.
3: Так было когда-то и с телегой тоже.
2: Да, ну писали теперь этих мессенджеров и WhatsApp, и Telegram, и Max, и еще куча мессенджеров, о которых сейчас не особо говорят, потому что не так популярны. Раздражают в общем чате открытки вместо вербальных.

0: бухгалтер, почему он древний?
1: Вот я с вами не соглашусь. Я — это эмоции. Смайлы и всегда спасибо с тремя «о», огромнейшее и так далее. Именно это раздражает больше в моей работе. У меня нынешний финдиректор пишет всегда с «пс», ну, то есть «спасибо» сокращает. Ее раздражают мои эмоции. А с прошлой работы уволили, потому что все директора школ стали чаще общаться и делиться проблемами со мной, а не с нашим генеральным руководителем, который вообще никогда не говорил и не писал. Не то что спасибо, а даже спс сокращенно.
0: Я смотрю, у вас там это...
1: Раздражает, когда человек пишет в сообщении и отправляет по одному слову и предлогу. Получается куча сообщений, а сказал не так уж и много. Ну вот да, то, о чем мы говорили. Я всегда пишу «спасибо» большими буквами, а вместо «ок» пишу «хорошо» или «отлично». А многие, кто писал сокращенно, уже даже и не общаемся.
0: А слушайте, а вот на капслог я бы, честно говоря, ну там, типа, ну, ты мне отвечаешь, что так вот «хорошо». Я понимаю, что ты какой-то перевозбужденный.
1: Ну, это потому, что ты меня типа, хорошо знаешь.
0: Ты со мной так разговариваешь.
1: Да, ты капслог воспринимаешь...
0: Это спасибо.
1: Как будто ты повышаешь голос да. на человека. Хотя вот многие большое спасибо пишут просто капслоком. Я считаю, что в деловой переписке вообще нужно запретить сердечки и целующие смайлики. Всегда удивляли в рабочих чатах. Ну... Каждому свое.
0: У всех рабочий чат, у всех, короче, свои рабочие отношения, дорогие друзья. У нас сердечек много в нашем чате.
1: Приходится терпеть. 7:50 в Москве.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня в целях экономии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после заседания оперштаба. Также в Севастополе не будут включать уличное освещение. Жители призвали снизить потребление электроэнергии. Общественный транспорт будет работать до 21 часа, крупные торговые центры, а также кафе до 20 часов. Отменяются все уличные мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. С начала года ввоз автомобилей через таможни Дальнего Востока увеличился почти на четверть. Таможники оформили импорт больше 150 тысяч автомобилей для личного пользования, сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. Подавляющая часть машин ввозится из Японии. Также автомобили завозятся из Южной Кореи и немного из Китая. Как пишет газета «Коммерсант», рост объемов импорта зафиксирован вопреки повышению ставок утиль сбора на ввозимые автомобили. В 13 российских регионах средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. На такой размер могут рассчитывать жители в Хабаровском крае, Карелии, Архангельской области, Республике Коми и Якутии. Кроме того, средний размер пенсии больше 30 тысяч среди неработающих граждан отмечен в Сахалинской и Мурманской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском, а также в Магаданской области, на Камчатке, в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Правительство подготовило новую версию законопроекта об искусственном интеллекте. До конца июня ее планируют внести в Госдуму. Основные положения закона могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Новая версия сильно отличается от предыдущей. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработку которых в России ведут Сбер, Яндекс и ряд других компаний. Из документа исчезло понятие «трансграничные технологии ИИ» и возможность их запрета или ограничения в стране. Нет также требования обязательной маркировки контента, созданного ИИ. Крупную акулу, выпрыгивающую из воды, заметили возле Владивостока. Об этом сообщают СМИ. Хищницу увидели возле южного мыса острова Русский. Рыба выпрыгивала из воды на несколько метров над поверхностью. Место, где засняли на видео акулу, пользуется большой популярностью среди туристов. Специалисты говорят, что, скорее всего, речь идет о сельдевых акулах, которые прямой опасности для человека не несут. Египет обыграл Новую Зеландию и одержал свою первую победу в истории чемпионата мира. Во втором туре групповых матчей египтяне выиграли со счетом 3-1. Теперь Египет возглавляет группу G с 4 очками, за ним следуют Иран и Бельгия с 2 баллами. На последнем месте квартета Новая Зеландия с 1 баллом. Матч проходил в Ванкувере. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 22 июня, сегодня понедельник. День скорби и памяти сегодня в России отмечается.
2: Хотелось бы, дорогие друзья, вам рассказать про 27 июня, а это ближайшая суббота.
1: Да.
2: В День молодежи 27 июня на один вечер площадка фестиваля «Театральный бульвар» в парке Горького станет сценой, где актеры выйдут к зрителям не в привычном амплуа, а как музыканты и солисты своих групп. Только живой звук. Только энергия. Каждый концерт продолжится интервью с лидерами коллективов, любимыми актерами, которые возьмет, Саша, кто бы ты думал?
1: Яна Лукьянова.
2: Да, наша Яна Лукьянова. Евгений Цыганов и группа «Мечта». Я перечисляю всех участников. Павел Майков и группа «Магрит». Мария Мацель со своим музыкальным проектом «Грата». Сергей Горошко и группа «Острый кисломолочный продукт». Сабина Ахмедова тоже участница этого мероприятия. А завершится вечер специальным диджей-сетом молодых артистов Романа Евдокимова, Макара Хлебникова и Олега Савостюка и Яши Классина. 27 июня. Записывайте. Сцена в парке Горького. Подробности на teatr.mos.ru. Вход совершенно бесплатный. И мы, как поклонники музыкальных фестивалей и, естественно, нашей коллеги Яны Лукьяновой, которая на две недели ушла в отпуск, и в эфире ее две недели не будет, а вот в субботу вы сможете Янку живьем увидеть на сцене, она будет брать интервью и вести само мероприятие.
1: Прекрасно.
2: А вы спросите вы меня, Александр, что такое театральный бульвар? Вдруг найдется один человек, который не знает. А я вам расскажу. Это крупнейший летний театральный фестиваль России и самый продолжительный театральный фестиваль в мире. В этом году он идет 94 дня подряд, с 30 мая по 30 августа, превращая Москву в большую интерактивную сцену под открытым небом. Это часть проекта «Лето в Москве». Его главное событие – мы все рекомендуем следить за новостями и событиями театрального бульвара. Ну и еще раз, 27 июня, парк Горького. Приходите поддержать нашу Яну и наших любимых актеров, которые еще и поют. И да? Вопреки многим скептически настроенным людям.
1: Но почему они скептически настроены?
2: Ну, когда вот актер еще и начинает петь. Мол, занимайся своим делом.
1: Да, есть такие люди.
2: По нашему опыту, вот те, кто приходит на концерт, перестают быть скептиками. И говорят, это вот так, это классно.
1: Не, на самом деле, поющие актеры, во-первых, у нас большой исторический опыт. Так уж сложилось, что у нас поющих актеров раньше было всего, там, по пальцам пересчитать, Андрей Миронов, там, Боярский, Караченцев, кто еще. Вот, а сейчас их, то, что их стало больше, это круто.
2: Почему нет-то? Вот ты, как человек, который учился в театральном вузе, у вас был предмет вокал?
1: Естественно. Естественно, у нас преподавал солист, в прошлом солист Большого, нынешний солист
2: Малого
1: Челябинского театра оперы и балета Николай Григорьевич Глазков. Вот, я...
2: Ну, то есть это базовый,
1: тогда,
2: да?
1: Тогда узнал, что у меня лирический баритон, да.
2: Ну что, друзья.
1: Театральных это есть.
2: Всем еще раз напоминаем, 27 июня, сцена в парке Горького. Подробности на teatr.mos.ru. Встречайте и поддержите, пожалуйста, нашу Яну Лукьянову, которая будет ведущей этого мероприятия. И самое главное для многих, вход свободный, бесплатный.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Alan Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Alan Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио. Проверено временем.
9: Знаете ли вы... Взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Радио.

0: Дни шаг.
1: Один из баз.
2: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
3: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». Если внимательно посмотреть на современный город с высоты, можно заметить одну любопытную особенность. Город никогда не бывает полностью закончен. Где-то появляются новые дома, где-то ремонтируют фасады, прокладывают коммуникации, укрепляют конструкции. Этот непрерывный процесс роста очень напоминает процессы, происходящие в пчелином улье или в муравейнике. И, как любой растущий организм, город и его здания постоянно нуждаются в осмотре. Нужно проверить состояние стен, найти трещины, оценить теплопотери, обследовать шахты и коллекторы. Еще совсем недавно подобная работа требовала строительных лесов, подъемников и рискованных высотных операций. А теперь в городской среде все чаще можно встретить нового помощника строителей. Знакомьтесь, это беспилотник «Луна». Вообще, это очень любопытный вид дронов. В природе существуют организмы, способные быстро приспосабливаться к окружающей среде, меняя свое поведение в зависимости от ситуации. Примерно так же устроен и «Луна». Благодаря быстросменным модулям он буквально за несколько минут может превратиться из обычного наблюдателя в специализированного исследователя. Сегодня «Луна» обследует фасад нового здания. Камеры фиксируют мельчайшие детали поверхности, а тепловизор внимательно ищет так называемые «мостики холода». Так строители называют участки, через которые здание теряет тепло. Любопытно, что современный дрон видит объект сразу в нескольких измерениях. Он не просто снимает видео. Во время полета система собирает данные для создания цифровой модели здания, измеряя расстояние и помогая сравнивать реальное строительство с проектом. Особенно заметна польза беспилотников там, где работа связана с риском для человека. Например, при обследовании замкнутых пространств, шахт, коллекторов или технических тоннелей. Там, где человеку пришлось бы действовать медленно и очень осторожно, дрон способен сократить время обследования почти на 75%. А при геодезических работах эффективность возрастает еще заметнее. Воздушная съемка карьеров и строительных площадок позволяет увеличивать производительность в 10, а иногда и в 30 раз. За один вылет беспилотник создает полноценную цифровую модель местности. Некоторые представители этого семейства освоили даже весьма необычную специализацию – мойку фасадов и окон. Беспилотник поднимается вдоль стены и под давлением распыляет воду или моющий раствор. И здесь природа технологий тоже удивляет. Подобная работа выполняется почти в 40 раз быстрее, а обходится примерно в 6 раз дешевле привычных методов. При этом сам «Луна» остается удивительно компактным. Масса аппарата всего около 2 килограммов. Но за один вылет он способен собрать полный цифровой отчет по объекту, позволяя инженерам быстрее замечать дефекты и избегать дорогостоящих переделок в будущем. Сегодня по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» дроны все активнее помогают строителям, инженерам и городским службам. Они следят за безопасностью, обследуют теплотрассы, помогают контролировать качество работ и помогают городскому организму работать бесперебойно.
2: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
1: Один из баз.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 26 минут столица. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 22 июня, сегодня понедельник.
3: День памяти и скорби. Один из самых печальных, одна из самых печальных дат в истории России.
2: Кстати, по Первому каналу сейчас идет очень хороший фильм, многосерийный, документальный. Но это реконструкция, фильм-реконструкция, называется «Вторжение». Там уже вышло 5 серий, и вот сегодня будет, по-моему, заключительная. Не знаю, сколько точно серий, но сегодня точно будет. Вот на сайте Первого канала можете посмотреть.
3: Мы с Сашей вдвоем, я на 2 недели в отпуске. Я, кстати, не спросил, а как твоя неделя дачного отпуска прошла? Я видел, ты катался на велосипеде. Хотя погода была, мне кажется, не очень велосипедная. Видел, как ты ел клубнику, выращенную
2: собственными руками.
3: Да. И восхищался ее сладостью. Прям действительно сладкая?
2: Да, да. Слушай, и насчет велосипеда, я, короче говоря...
3: Даже купил дорогостоящий велосипед.
2: По совету чата GPT от Игорька.
3: Ну, то есть ты еще и на меня вину перекладываешь?
2: Не, конечно, я не перекладываю вину на тебя. Сейчас вы поймете, почему вообще тут... При чем тут вина? А вот, я получил огромное удовольствие. Я ехал там в Московской области. Я проехал в общей сложности 200 километров. За 5 дней, наверное, где-то вот так.
3: Ну,
2: вот
3: прилично.
2: Даже не 5, а за 5 дней. Вот, и в какой-то момент я, в общем, у меня накрылась трансмиссия, ее просто скрутило.
3: А трансмиссия это что?
2: Это переключение скоростей. Сзади находится трансмиссия, и это очень серьезная поломка. Это на таком велосипеде, это просто, ну, у тебя нет велосипеда. Это не колесо спустило, там не цепь слезла. Это вот, это как купил новый автомобиль, и все. И, вот. И я, значит, звоню им в этот магазин.
3: А Саша купил в официальном магазине?
2: В официальном сетевом, большом, огромном магазине оранжевого цвета. Я надеюсь, вы меня слышите. Значит, и говорю так и так, они говорят, ничего, вот прямо так, ничего страшного, звоните вот туда. Я звоню туда, они говорят, нам не надо звонить, звоните туда.
3: Обратно, да?
2: Да.
3: Уже пугающее начало.
2: И вот это меня стало напрягать. В результате я, в общем, изменил тон, вот как я это умею. Мне сказали сделать фотографии, мне отправили акт, типа акт брака. Сделать фотографии и все отправить, значит, им. Я им отправил, мне пришло письмо, что в течение 20 дней ваша заявка будет рассмотрена, там, туда-сюда. Но если по фотографиям будет непонятно, что с велосипедом, то вам придется, я не знаю, то ли мне его везти, то ли они сами его заберут, я вот этого так и не понял. Вот, естественно, эти 20 дней меня просто вышибли, которые я увидел.
3: А нет такой истории с подменным, вот, как автомобилем?
2: Я им звоню, они, знаешь, они говорят мне прям в лицо, говорят, что у них такой истории нет, подмены. Я говорю, потому что я, в общем, заплатил вам деньги, вы деньги получили за несделанную работу. Говорю, вы получили деньги, я говорю, а лето в России короткое. Я говорю, собственно говоря, брал велосипед на сезон. Я не собирался на нем кататься летом. Вот, и все.
3: Не летом, а зимой.
2: Ну, зимой, да. И все, мне сказали, Александр, мы сделали пометку, там туда-сюда не будет никаких 20 дней, будет все гораздо проще. Рассмотрение.
3: А сколько
2: ремонт будет идти, мы этого не знаем. Я говорю, а зачем мне вообще нужен ремонт, если ваш велосипед, ну,
3: ему
2: сломан?
3: Еще недели вот не было в момент, когда он сломался.
2: Да, я его купил 4 числа. Вот. И в четверг, в прошлый, он сломался.
3: А, ну то есть уже больше. Ну, хорошо, ладно. Ну,
2: две недели.
3: 2 недели, да. Месяца нет еще.
2: Вот. И теперь меня мучает вопрос. И они наверняка, может быть, еще скажут, что это я виноват.
3: Ну, после сегодняшнего эфира уверен.
2: Я пока еще ничего тут не говорю, но это просто какая-то дикость.
3: Я предлагаю сейчас поговорить с нашими слушателями.
2: Что, ты знаешь, я когда его покупал, я думал, ну, с таким великом, ну, точно ничего не случится. Ну, что, ну, это просто, ну, не могут. Могут. Еще как могут. А я вчера тоже думал себе купить велосипед, даже заехал в специальный магазин, ну, спортивный магазин, да, там небольшой выбор велосипедов для взрослых, и говорю, можно консультант? И меня никто не смог проконсультировать. Говорит, вот один, второй и третий велосипед. Вот садитесь, там по магазину можно проехать, в какой вам подходит по цене, который вот, удобен вам, вот тот и берите. И все. Но они там недорогие велосипеды. Ну, я ни один не подошел. Но я вспомнил тебя, думаю, вот Сашка купил дорогущий велосипед. Наверное, сейчас вот он получает удовольствие.
0: Я получал удовольствие. Я кайфовал вообще. Ты даже не представляешь.
2: От езды. Как я... Ну, зачем я буду покупать вот это? Ну, а сейчас вот я смотрю на тебя и слушаю твою историю. Ну,
0: да.
2: Надо все-таки купить вот простой, который не будет жалко, если он сломается. Мне тоже вот на сезон. Просто это... в парке покататься.
0: Я вот,
2: ничего, ну, особенного.
0: Как вот люди попадаются с дорогими автомобилями. Вот так же попал я.
2: А было ли у вас такое, дорогие наши, когда долгожданная дорогая покупка вас подвела? Порвалась, если про вещи говорим, сломалась, если про технику, ну и так далее. Вот, казалось бы, дорогая вещь должна служить верой и правдой долго, но что-то пошло не так. Не по вашей вине. Наш.ру, пишите, рассказывайте, нужно поддержать Александра.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация премиум.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в поворот и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: на правах рекламы.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор, качественные басы, яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
2: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение, когда вы что-то купили дорогое, а оно у вас сломалось.
3: Это раньше цена была показателем качества товара, а сейчас не поймешь. Можно купить дорогую вещь, которая испортится через месяц, или дешевую, которая будет служить годами. Пример, купил дорогие кроссовки французского бренда, который ушел уже. И они порвались через год, хотя я в них даже не бегал. А подделка с садовода за 1000 рублей уже 5 лет не рвется. Ну, я, кстати, часто слышу вот именно про кроссовки такую историю, когда вроде ничего особенного не делаешь, но оригинальные кроссовки... оригинальные именно, даже не обязательно здесь купленные, они ведут себя...
2: Брак.
3: Да, не так, как подделка. Ну, подделку не жалко за 1000 рублей. Я когда-то,
2: конечно, не жалко.
3: Кроссовки за, там, не знаю, 15 тысяч или там 20, а кто-то и за 100 тысяч рублей, и дороже бывает.
4: Кроссовки есть разные,
3: да. Да. Купил отличный воблер, имитирующий малька щуки за приличные деньги. С нетерпением ждал рыбалки. И что вы думаете? Вообще не играет. Просто плывет, как беспонтовая деревяшка. Вообще не играет.
4: А как она должна там что-то играть?
3: Имитировать должна, да, как будто малек щуки. Ну, я предполагаю. Только сегодня случилась ситуация. С конца января делали ремонт, установили новую душевую. Дорогую, с радио, Bluetooth, свет. А сегодня утром пошла в душ и сломался верхний душ. Потекло изо всех щелей. Будем вызывать мастера, чтобы устраняли.
2: Да, это всегда неприятно, когда потратил, тебе поставили, ты готов пользоваться, потому что ты за это заплатил. Тут ключевое-то, ты же за это заплатил, ты не украл ничего, честно заработанные. Потратил на это, и у тебя это забирают. И вот это всегда такая муть, портится настроение капитально.
3: Купил кофемашину за 42 тысячи рублей. Не прошло и полгода, как она сломалась. Ее пришлось отдавать в ремонт. Ждал из ремонта 1.5 месяца, сейчас она опять сломалась. Купил себе в свое время золотую верту. Вообще не понадобилось. Валяется теперь просто как дорогая игрушка. Смотрю на этот кусок за 21 тысячу евро и думаю, а нафига покупал?
2: Нет, ну это вы просто зажрались, потому что и тут она не сломалась.
3: Напоминает о богатой жизни, если вдруг сейчас она не такая. Аж как у вас, дорогие друзья, еще будет пару минут прочитать ваше сообщение.
1: Подъемники на нашем радио.

0: бумаг и так далее, тебе автосалон тянет резину. И, в общем,
1: слово о резине. Купила несколько пар Кет Мустанг, тогда еще по сносной цене. Но разве я могла предположить, что резина от времени трескается? В общем, зря берегла. Обидно.
0: Ну, Кет – самая главная проблема. Потому что хранить их десятилетиями – это дело такое опасное. Они действительно сохнут.
1: Купил ретро-авто в Белгороде. Поехал в Москву под каширой, клинанул мотор. Ну, наверное, с ретро-автомобилями такое может быть. Обидно, когда у нового.
0: Да.
1: С другой стороны...
0: Ретро сколько ему лет? 40?
1: Может быть, и больше. Саш, 40. 40 сейчас обычная машина.
0: Да, конечно, обычная машина. 40 уже, наверное, ретро.
1: Ну, вот
0: автомобили из 80-х. Ну, куда?
1: 8:50 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
3: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
2: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
6: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
7: Солнце в синих небесах.
6: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид Акташ, дом 1, помещение 1.3.
8: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Министр обороны Беларуси назвал бессмысленным втягивание республики в конфликт. По словам Виктора Хренина, белорусская сторона ограничивается наблюдением за ситуацией и держит на границе минимально необходимый контингент войск. Министр добавил, что Минск сталкивается с провокациями в информационном поле в виде различных угроз. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Беларуси убрать с границы российскую военную технику и пригрозил ударами по этим объектам. Ночью средства ПВО перехватили и уничтожили около 300 беспилотников над 14 российскими регионами. Об этом отчиталась Минобороны. БПЛА сбивали в том числе над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 60 сбитых дронах на подлете к столице. Ограничивали работу аэропорты. Ассоциация эксплуатантов самолетов Ан-2 направит в Минтранс предложение о госрегулировании стоимости авиакеросина и авиабензина. Об этом газете «Коммерсант» сообщил президент объединения Владимир Антонов. По его словам, если крупные авиакомпании тратят на топливо уже больше трети расходов, то в малой авиации эта доля еще существеннее, что ухудшает экономику перевозок. Особенно острая ситуация складывается с авиабензином, из-за роста цен на который участники рынка вынуждены использовать не всегда хороший автомобильный бензин. 14 детей пострадали при нападении мужчины на лагерь в Туве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону. В ночь на воскресенье пьяный 24-летний молодой человек забрался в один из корпусов лагеря «Орленок» и начал избивать спящих несовершеннолетних. Нападавшего на месте задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По информации Следственного комитета, мужчина отдыхал на природе в компании знакомых в 1 километре от детского лагеря. В этом году в России расширили базовую программу ОМС. В нее вошли 14 новых методов лечения, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, теперь для россиян стали доступны бесплатно несколько сложных и дорогостоящих процедур, передает РИА Новости. Каких именно, он не уточнил. Интерес медицинских туристов из России к Корее активно растет. Как рассказала НСН, директор московского представительства Национальной организации туризма Корея Юг Гён Эн, в 2025 году Южную Корею с медицинскими целями посетили больше 20 тысяч пациентов из России. По ее словам, после резкого падения в пандемию рынок постепенно восстанавливается и теперь почти вернулся к допандемийному уровню. Традиционно в корейские клиники обращаются жители Дальнего Востока, но в последние годы все больше приезжают туристы из Сибири, Урала, Юга России, Москвы и других регионов европейской части страны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 22 июня, сегодня понедельник.
3: Да, и мы гадать будем в ближайшее время, поэтому, пожалуйста, пишите, что вас беспокоит. Ян в отпуске, Саша сегодня выбирает книгу, он же ее откроет, найдет строчку, которую вы выберете, и мы вам ее расшифруем вместе.
2: Да, по Жюль Верну будем гадать. Вот по Жюлю Верну.
3: Хорошо, давайте уже почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. У меня проблема. Моя жена не умеет отдыхать. Не то, что в отпуск, выходные отрицает. Работоголик в квадрате. А я боюсь за ее здоровье. Погадайте, удастся ли уговорить ее на отпуск в этом году? Ну, нужно как-то пересматривать свое отношение.
2: А как мать не умеет отдыхать? Это вы так считаете? Вы ее когда в отпуск-то возили?
3: Ну, она в выходные даже работает, видишь? А она на себя работает или на кого-то? Потому что, когда работаешь на себя, тут понятно, все от тебя зависит.
2: Да.
3: И сложно, конечно, делегировать кому-то бывает. Хотя нужно это делать, потому что если вы не умеете, то тогда зачем это все вообще?
2: В общем, сложная ситуация. А нельзя так, чтобы... Ну, видите, мы не знаем ситуации, а так, чтобы, вот, я не знаю, купить путевку...
3: Поставить перед фактом?
2: Да, и сказать, ну, мы летим в Гонконг.
3: Может иметь обратный эффект. А с другой стороны, вот представляете, вы научите ее отдыхать. Она скажет, не хочу больше работать, все. Я хочу отдыхать. И вы скажете, моя жена не любит работать.
2: Не любит работать, да.
3: Но должна быть какая-то золотая середина.
2: С понедельника по пятницу.
3: Знаешь, когда попадаются вот эти ролики, которые выглядят, наверное, для кого-то как мотивирующие, мол, я всю жизнь работал там на 4 работах, оставил все здоровье и не заработал ровным счетом ничего, кроме проблем со здоровьем. И сейчас я отдыхаю. Да, у меня нет денег, но я отдыхаю. И показывают, как человек где-нибудь в Азии сидит и там, не знаю, занимается йогой.
2: Ага. Ну, тут каждому свое, кому что нравится, поэтому...
3: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите, по Жюль Верну сегодня гадаем.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, Оберин, 117-784-728-3866.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Наша. Наша.
8: Наша. Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, дорогие друзья, давайте почитаем ваши проблемы, которые уже пришли к этому часу.
3: Отправили ребенка в лагерь на 2 недели за 150 тысяч позавчера. Сегодня звонит, говорит, забирайте, не хочу. 12 лет ребенку. Забирать или нет, деньги не вернут. Ну, попробуйте, ну, предложите с ним, вот, поторгуйтесь, чтобы он еще пару дней там побыл. Иногда, слушайте, вот первые дни, они, когда ты притираешься, да, никого не знаешь, конечно, все от ребенка зависит.
2: Скажите, но... что да, заберем через несколько дней.
3: Да, так часто бывает.
2: Просто есть еще домой. Такой момент. Одно дело, когда там это его какие-то капризы, а другое дело, когда его там прессуют.
3: Бывает такое, Саш, ну, согласись, чаще бывает, когда ты лучше... попадаешь в новую компанию, плюс сейчас в лагерях у детей забирают телефоны, к которым они привыкли, да, выдают им там 2 раза в день родителям позвонить там, на час, и все. И во всей этой ситуации он может просто в стрессе находиться и, конечно, просить его забрать. У меня дочь вот на 2 недели уехала в лагерь, и где-то на 3-й день заберите меня. Хотя она вообще в лагерях по несколько смен каждый год с 6 лет, мне кажется. Ну, хорошо, с 8.
2: И что, почему заберите?
3: 13.
2: Ну, скучно или что?
3: Да, ну, вот, говорит, что тут все друг друга обсуждают. Ну, вот девочка, знаешь. А-а-а. И мы говорим, вот на следующий день давай вот переспи со всеми этими своими переживаниями. И все, на следующий день даже не позвонила, пока мы и сами не позвонили. Все отлично, супер и так далее. Понятное дело, что все дети разные, и это не... не значит, что вот там ничего не произошло или еще что-то. Да. Чаще бывает что в первые дни, особенно если вы говорите, позавчера его только отвезли, в первые дни ребенок просит его забрать.
2: Да не, понятно, ребенка жалко, но извините, но деньги.
3: А деньги тебе никто не вернет.
2: Я говорю, деньги-то тоже жалко.
3: Хотя, наверное, люди, которые вот знают свои права, могут какая хотя бы часть забрать.
2: Да, но тут лагерь, в общем, мне кажется, же он ни при чем, это твое желание. Я, мне кажется, здесь деньги вряд ли вернешь, хотя, ну, всякое бывает.
3: Да.
2: Надо было отправлять в лагерь подешевле сначала, как ребенок там адаптируется.
3: А потом уже... Ну, уже сразу в хороший надо отправить, чтобы уж наверняка.
2: Да, вот так вот и бывает.
3: Доброе утро, наши. Проблема. Есть участок 30 соток в 150 километрах от МКАД. Если строить дом, то в кредит. Строится или продавать?
2: Ну, стройтесь или продавайте. Вы сами что хотите-то? Не, ну вот так вот подумать, вроде как есть участок 150 километров, не так уж и далеко, но и не так уж и близко.
3: Ну, это дача.
2: С другой стороны...
3: Жить там, если вы работаете в Москве...
2: Это, да, это безумие.
3: Хотя мы знаем людей, которые...
2: Не, ну это безумие.
3: Так далеко живут, да, и работают. Ну, если вы, может быть, не каждый день работаете в Москве. Тут только вы сможете решить, продавать вам или нет.
2: А как ваша загородная резиденция? Пожалуйста, на выходные приезжайте. Главное, чтобы была возможность туда быстро добираться, вот мне кажется. Потому что если есть только одна дорога, нет альтернативы, то это вообще ад.
3: Муж уехал с друзьями на рыбалку на неделю. Не звонит, голосовые сообщения или видео не отправляет. Только фотографии. И пишет, что все хорошо.
2: Ну, все хорошо,
3: не
2: переживайте.
3: Что и думать. Вот,
2: а что думать?
3: Жена. Ну, присылает же вам, фотографии есть.
2: Бухают они там. Говорить он не может, потому что вы его вычислите. Писать он тоже, видимо, не может.
3: Ну, это странно, конечно.
2: А что странно?
3: Ну, когда ты не разговариваешь, только фотографии же не отправляешь. Кстати,
2: друзья, тихо, вообще ничего не пиши, ничего не говори.
3: Просто фото.
2: Фото отошли, да.
3: Соберись.
2: Да.
3: Чат GPT, поправь мою фотографию.
2: Да.
3: Сделай так, чтобы я оказался на ней трезвым.
2: Там, если интернет есть.
3: Ну, если отправляет фотографии, значит, есть. Будь здоров. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте по Жюлю Верну.
2: По Жюлю Верну.
3: Угадаем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

спину.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 36 минут столица. Угадать, я так понимаю, мы сегодня не будем, да?
3: Да, в экспресс-режиме трубки не берут те, кому мы хотели бы погадать. Планировали поехать в июле отдыхать в Крым с маленьким ребенком. По известным причинам сделать это не получается. Теперь жена предлагает Турцию, а я хотел бы где-то в России, матушке. Но ценник в Турции почему-то намного приятнее.
2: Ну, приятнее езжайте, что Россия, матушка от вас никуда не денется. Да. Или вы считаете это предательством по отношению к России, матушке? Приедете, в следующем году вон отдохнете. Вам ребенка на море везти нужно.
3: На работе реорганизация. Скоро сократят, но сроки знаю примерно. Моя специальность — специалист по охране труда. Сейчас можно уйти на другое предприятие, но временно и за меньшую зарплату. Но я хочу получить все выплаты. Боюсь, что потом не смогу найти работу по специальности, так как специальность специфическая. Уходить или нет? Слушайте, ну вы сами ответили себе на вопрос.
2: Да, если специфическая.
3: Вы специалист по охране труда. Знаете, наверное, как лучше сделать.
2: Да.
3: Для себя, я имею в виду.
2: Да. А вы когда-нибудь трудовую комиссию жалобу писали на своего работодателя? Мне вот сейчас просто интересно.
3: Ты сейчас у меня спрашиваешь?
2: Нет, я сейчас у этого человека этого
3: спрашиваю. А ты писал когда-нибудь?
2: Нет, я никогда не писал.
3: Я тоже.
2: Я как-то... Ну, нас, короче, учили как-то вот ни на что не жаловаться. Нет, так нет, иди дальше. Вот так учили нас. И это, наверное, неправильно.
3: Терпило мы, да?
2: Да, надо, если ты столкнулся с несправедливостью. У нас как, сталкиваешься с несправедливостью, либо мордобоем это все заканчивается, либо посыланием. Да? Сейчас это все, ну, как бы наказуемо. Поэтому люди старой закалки, им сейчас очень сложно. Очень сложно. Нужно перестраиваться. Хотя в некоторых регионах как бы старые порядки остались.
3: 9:38 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.
4: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка Fest в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка Fest в Stockmann. Только до 28 июля. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине Stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann. Наше радио.
5: Пора на покой, я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут в столице. Здравствуйте.
2: Медиа-потребительское отношение. В России с начала года охват у Telegram снизился в 2 раза. Из-за замедления интернета и ограничений доступа к некоторым ресурсам в России снизилась динамика медиапотребления. За январь-май время пользования интернетом сократилось на 4%. Параллельно продолжает сокращаться время просмотра ТВ за период на 5%. С января по май дневной охват у WhatsApp сократился на 43%, до 25,5 миллионов, у Telegram на 49%, до 40 миллионов. С каждой новой блокировкой тренд на цифровой минимализм может усиливаться. Это скажется в том числе и на рекламном рынке, где выигрывать будет тот, кто умеет работать внутри разрешенного контура.
1: Это считается как
2: в Максе, в ВК.
1: Победа.
2: Ну, я не
1: победные
2: знаю,
1: новости.
2: Считается ли это или нет, как победные новости.
1: Лучше бы всю эту энергию направили на снижение, допустим, цен или на улучшение качества жизни простого человека.
2: Ну, это...
1: На повышение зарплат или пенсий.
2: Вечный вопрос,
1: да. А то, что там охват у Телеграма упал, мне вообще глубоко плевать.
2: Извини, Саш, ты выражаешь мнение большинства. Я думаю, что многие с тобой согласны.
1: Борьба с... Надо бороться с бедностью, а не с мессенджерами. Вот это я, для меня это такая загадка, эти мессенджеры. А главное, это все рапортуется, как будто, ну, как 5-летний план.
2: Как бы хочется продолжить, но не хочется.
1: Ладно, давайте лучше поговорим о погоде.
2: О погоде. В любой непонятной ситуации говори давайте о погоде.
1: Не, да? На самом деле, просто тут я вчера слушал одного нашего синоптика, он сказал, что лето, вот такое жаркое, которое было там вчера-позавчера, оно практически закончилось в июне. В июне. И всю эту неделю будет примерно 23 градуса и дожди с грозами.
2: Кстати, а кто вчера был на кино? У меня, мне кажется, все мои знакомые, я, к сожалению, не смог попасть на концерт, были в Лужниках, и многие, когда группа кино заявила, Лужники, сомневались, соберут они или нет, но...

0: Саш, почитаем ваше сообщение.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
2: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Укома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
9: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
1: Наше радио. Музыка поколений.
12: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Число сбитых вблизи Москвы БПЛА достигло 70. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. На данный момент закрыт аэропорт Шереметьево. Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию. Аэрофлот из-за приостановки работы московских аэропортов корректирует расписание рейсов. Некоторые из них перенесены, часть отменены. В Севастополе не будет продаваться топливо 22 и 23 июня в целях экономии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Также в Севастополе не будут включать уличное освещение. Жители призвали снизить потребление электроэнергии. Общественный транспорт будет работать до 21 часа, крупные торговые центры, а также кафе до 20 часов. Отменяются все уличные мероприятия. Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали в море у берегов Крымского полуострова. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. По данным экспертов, сейсмособытие произошло около 7 утра по московскому времени в море к югу от Севастополя на глубине 35 километров. Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах от Севастополя. Жители города пишут, что у них слегка дрожала мебель и покачивались люстры. Крым является сейсмоопасным регионом. Он расположен на окраине Средиземноморского складчатого пояса. Ветер скоростью до 7 метров в секунду и облачность наблюдались накануне днем в районе исчезновения вертолета «Робинсон» в Приморье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Примгидромета». Поиски воздушного судна продолжаются. Пропавший в Приморье вертолет выполнял задачи лесопатрулирования. В воскресенье он вылетел в направлении населенного пункта «Единка». На борту находились два человека, пилот и летчик-наблюдатель. Около 11 утра командир воздушного судна доложил о планируемой посадке, но спустя час не вышел на связь. Экипаж не подавал сигналов о проблемах на борту. Правительство подготовило новую версию законопроекта об искусственном интеллекте. До конца июня ее планируют внести в Госдуму. Основные положения закона могут вступить в силу с 1 марта с будущего года. Теперь законопроект сфокусирован на поддержке больших фундаментальных моделей, разработка которых в России ведут Сбер, Яндекс и ряд других компаний. Из документа исчезло понятие «трансграничные технологии ИИ» и возможности их запрета или ограничения в стране. Нет также требования обязательной маркировки контента, созданного ИИ. Начало ЕГЭ предлагают перенести на 2 часа позже, с 10 утра на 12 дня. С такой идеей в Минпросвещение обратился депутат Госдумы Александр Аксененко. Он полагает, что из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются, особенно если живут далеко от места проведения экзаменов. Это в итоге отражается на их способностях концентрировать внимание и может помешать хорошо проявить себя. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 22 июня, сегодня понедельник. До 22 градусов обещают синоптики и временами дожди с грозами.
2: День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Один из самых печальных дней в истории России. Сегодня масштабно развлекательные программы из эфиров радиостанций, телеканалов сняты. Мы тоже часть рубрик отменили. В «Кто кого» тоже играть не будем сегодня. Общаемся с вами, спрашиваем, как у вас дела, ну и читаем новости.
1: Да, можно посмотреть сегодня по телеку, будет очень много интересных программ. Одна из них называется, документальный фильм, называется «Вторжение», она по Первому каналу идет. Сегодня пятая серия, но на сайте Первого канала есть все серии. Посмотрите, очень интересно. Программу ведет внук Молотова. Ну, там реконструкция.
2: Угу. Вот мы тут спросили, кто был вчера на концерте группы «Кино» в Лужниках. Собрала группа, да, «Лужники», пусть и сомневались многие. Был на концерте в Лужниках. Как узнал о концерте, сразу купил билеты. Были в 90-м году. Только пришел из армии. Был праздник московского комсомольца. Сначала выступали другие артисты, после перерыва «Кино». И тогда и сейчас впечатления незабываемые. Но олимпийской чаши с огнем не было. Спасибо всем.
1: Ну, я вам говорю, вам, конечно, повезло очень сильно. Тем более вы были тогда, это был последний концерт группы «Кино». Они были там с каких-то гастролей, с дороги, и уставшие, и вообще не хотели выступать, потому что сил не было. И представляешь, столько лет прошло, и вот сейчас в Лужниках «Кино». Я думаю, это, конечно, эмоционально вообще непередаваемое.
2: Концерт был просто великолепен, это не передать словами. Я в какой-то момент перестала понимать, какой сегодня год. Перенесло в те времена, в которых меня еще даже не было. Настоящие музыканты, настоящий Виктор Робертович. Наплакалась от души, кино всегда вызывает такие эмоции.
1: Ну вот то, что, о чем я говорю, да.
2: А я вчера был на Богословском кладбище и общался с отцом Виктора Цоя.
1: И что, о чем говорили?
2: Просто вот сообщение, не знаю, насколько достоверное, но вот. Здорово. И да, многие были вчера на концерте, и все остались в восторге. 10:10 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио. Так бьется сердце.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Да, кстати, сегодня же все, лето идет на убыль. Ночь удлиняется, день сокращается. Поэтому до свидания, лето. 22 число сегодня. Все, давайте.
3: Давайте. Владелец ресторана, удостоенного престижных наград, признался в ужасном. В модном японском ресторане готовят блюда на масле, которое не меняли уже 66 лет.
2: Такого не может быть.
3: Смотри, в Японии разгорелся настоящий скандал после того, как владелец отмеченного наградами ресторана заявил, что уже 66 лет использует одно и то же масло для жарки. Это заявление вызвало бурную реакцию в японских социальных сетях, особенно учитывая, что ресторан является обладателем золотой медали одного из самых авторитетных конкурсов «Жареной курицы в стране».
2: Так.
3: Пока шокированные пользователи обещали никогда не переступать порог заведения, владелец ресторана объяснил, что старое масло придает курице глубокий аромат и неповторимый вкус, которого невозможно добиться, используя исключительно свежее масло. Но я думаю, речь идет о том, что он доливает в старое масло.
2: Я думаю, так оно же просто испарилось.
3: Потому что я видел, может быть, конечно, это и об этом ресторане речь, но как будто бы там речь шла о супе, который варят уже из серии там 100 лет. Не выключают.
2: Только в одном бульоне?
3: И не выключают, да. И не выключают газ.
2: Бульон-то не масло все-таки, наверное.
3: Ну, добавляют туда, понятное дело, новые ингредиенты, но вот сама эта кастрюля, да, в которой вся эта жижа находится, она не выключается, постоянно готовится. Это якобы там самое вкусное блюдо. Я могу ошибаться в количестве лет, но какая-то была такая внушительная история. Ну, по-моему, около 100
2: лет. Сколько раз убеждаюсь, что вот если тебе нравится что-то, да, там...
3: Лучше не знай, как это готовят.
2: Это не важно, блюдо или человек. Просто вот нравится и люби это, не погружаясь в подробности. Как это готовят и так далее.
3: Но в целом, мне кажется, если ты во фритюре готовишь и готовишь долго, не меняешь, то чувствуется вот эта прогорклость масла сразу.
2: Очень чувствуется. Очень сильно.
3: Я не знаю, сколько. Может быть, когда 66 лет одно и то же масло, оно уже как-то само себя там переваривает.
2: Нет, и можно, конечно, не менять масло и на такие заявления говорить, вы что, только с таким маслом получится, да, вот такая вкусная курица.
3: Такой вкусный чебурек.
2: На свежем масле, конечно, такого никогда чебурек не получится.
3: Я тут зашел в одну чебуречную, провел там буквально 5 минут. У меня одежда вся до сих пор пахнет. Ну все, она в стирке.
2: Чебуреками?
3: Да. Ну вот не чебуреками, а как раз вот этим маслом.
2: Этим маслом.
3: Да.
2: По правилам, если ты заходишь в ресторан и ты пахнет едой, ты должен
3: значит,
2: уйти оттуда.
3: У них проблемы с вытяжкой и так далее.
2: Должен,
3: это все понятно. Но
2: уйти оттуда.
3: Согласись, что вот в этих чебуречных там все равно есть запах.
2: Ну, есть, это традиционное. Я думаю, что нашего человека не испугать запахом. Он, наоборот, на запах идет.
3: 10:23 в Москве.
2: И с запахом выходит.
3: Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама «Аухилинрук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: Накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, за минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
6: 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 46 минут столицы. Сегодня 22 июня, сегодня день памяти и скорби.
2: Недели мало. Эксперты советуют брать минимум 2-3 недели отпуска для восстановления нервной системы. Неделя отпуска может дать передышку, но при сильном выгорании ее часто мало для полноценного восстановления. При выгорании нервная система долго живет в режиме хронического напряжения. У человека может повышаться уровень кортизола, нарушаться работа дофаминовой системы, снижаться когнитивная гибкость и способность получать удовольствие даже от отдыха. Первая неделя отпуска часто почти не ощущается как отдых вообще. Саша просто вернулся из отпуска, он неделю
3: недельного.
2: Отдыхал. Янка вот ушла в отпуск на 2 недели.
3: Но у меня было 10 дней.
2: В первые 3-5 дней многие продолжают проверять почту, прокручивать в голове задачи, возвращаться к незавершенным разговорам и чувствовать тревогу от бездействия. Поэтому для отдыха важно дать нервной системе понять, что прежняя задача закончена. Заметное снижение стресса и восстановление когнитивных функций обычно начинается ближе ко второй неделе. Примерно через 10-14 дней улучшается сон, снижается эмоциональная реактивность, возвращается концентрация и появляется внутренняя энергия. Ага. Так что, если у вас есть возможность, просто многие, конечно, с удовольствием взяли бы и 2-3 недели отпуска, но не всех отпускают, и не у всех есть возможность уйти на такой длительный срок.
3: А вот я знаю радиостанции, где утреннее шоу уходит на 2 месяца.
2: Ну и где они в рейтингах, Саша, эти радиостанции? Я понимаю, я тоже их знаю. Мы же уже проговаривали это.
3: Извини, вырвалось.
2: Хорошо, что мы работаем втроем, и легко один из нас может уйти в отпуск или взять выходной.
3: Это Слушай, удобно. На самом деле, я вот тут последние 2 дня выходных, когда сидел дома, понятное дело, что можно было спокойно смотреть футбол, уходя в ночь там и так далее. Это все круто, но я последние дни сидел и думал, так, надо выйти на работу, чтобы отвлечься от всего, что произошло за эту неделю.
2: Выйти на работу
3: сюда.
2: Физически ты имеешь в виду?
3: Ну да.
2: Поискать новости?
3: Нет, не поискать новости. Я сидел, думал, надо выйти на работу. И тогда мое моральное состояние от всего случившегося, что случилось за отпуск, оно восстановится.
2: И как? Не помогло, судя по всему, судя по истерическому смеху.
3: Да нет, помогло, конечно. На самом деле выходить на работу, просто летом совершенно работается по-другому.
2: Особенно, когда хорошая погода.
3: Я вот смотрю на людей, которые работают на улице. В Москве сейчас очень много людей работает на улице. Там бордюры на бордюры, асфальт на асфальт меняют. И я им, конечно, не завидую. Это титанический труд.
2: Сегодня, кстати, обещают дождь. Вот сейчас, там, с 12 часов и до конца дня.
3: Прям
2: в Москве. И да? 21 градус тепла, да.
3: Ну, будьте внимательно осторожны, потому что, возможно, потоп, наверное.
2: Ну, а мы с Сашей 2 недели будем вдвоем.

0: радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
1: Солнце в синих небесах.
0: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилет. Он ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Силы ПВО менее чем за час уничтожили еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня вблизи столицы сбили 80 БПЛА. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб. Информации о возможных пострадавших или повреждениях на земле Собянин не привел. Авиакомпания «Аэрофлот», «Победа», «Россия» предупредили об изменениях в расписании из-за временных ограничений в аэропортах. Часть рейсов перенесены, часть отменены. Минута молчания будет объявлена в московском метрополитене в день памяти и скорби в 12:15. А на медиаэкранах метро и наземного транспорта покажут архивные фотографии начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Ежегодно 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В этот день по всей стране проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги. В 4 утра в час начала войны симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета в Александровском саду, могила неизвестного солдата, исполнил шестую симфонию Петра Чайковского. Концерт был посвящен памяти павших в годы Великой Отечественной. Следственный комитет начал проверку после ЧП с катером на Москве-реке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СМИ, катер затонул в канале имени Москвы в районе микрорайона Старбеева города Химки. В результате 4 пассажира оказались в воде. По предварительным данным, погибших нет. Как сообщает телеграм-канал МЭШ, в канале столкнулись катер и теплоход, после чего малое судно стало тонуть. Уточняется, что катер был арендован. 4 пассажиров маломерного судна, которые, по информации канала, были пьяны, спасли люди с того самого теплохода. Автобусные маршруты до торгового комплекса «Садовод» в Москве отменены до вторника. Об этом сообщает столичный Дептранс. Автобусы не будут ходить из-за того, что торговый комплекс в эти дни не работает. Напомню, «Садовод» пострадал после недавней атаки БПЛА на столицу. В пятницу в столице пройдет федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие состоится на 5 площадках Московской службы занятости, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Столица представит вакансии от 200 работодателей из ключевых отраслей экономики, на 30% больше, чем в прошлом году. Всего гостям будет доступно около 30 тысяч предложений. Жители Москвы попросили не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними машины во время непогоды. Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в мессенджере «Макс». По данным синоптиков, сегодня в столице и Подмосковье ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, град, а также гроза с усилением ветра с порывами до 17 метров в секунду. Сегодня в городе облачно с прояснениями, воздух прогреется до плюс 25. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
5: Вырезал ракету из...

0: Автоспорт Реклам.
1: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточните в интернет-магазине stockmann.ru.
0: Спонсор трансляции АО Stockmann.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается пасмурная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно,

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Судья Ольга Дворянова, здравствуйте. Власти Крыма ограничили прием и размещение детей в лагерях. Меры будут действовать вплоть до 1 сентября. Останавливается бронирование мест, прием, размещение детей и организованных детских групп в учреждениях отдыха и оздоровления, расположенных на территории полуострова. Ограничения также распространяются на другие средства размещения, если дети прибывают для участия в туристических, образовательных, спортивных и иных мероприятиях. Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном портале правительства республики. Ранее СМИ сообщили, что лагерь «Артек» отменил смены и заезды детей. Жители трех многоквартирных домов эвакуировали после падения БПЛА в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. Пострадавших нет. Также утром в Тульской области беспилотник попал в жилой многоквартирный дом, обошлось без пострадавших. Жилые дома подтопило в селе Козловка Оренбургской области из-за сильных дождей. Спасатели эвакуируют жителей на лодках. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону. В некоторых местах вода уже заходит в дома. Из 100 домов потоплено больше 10. Для приема жителей подготовлены пункты временного размещения. Утром в Черном море произошло 7 землетрясений. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на данные Крымской сейсмической сети. В 30 километрах от города зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4. Директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов рассказал НСН, что Крым, по расчетам ученых, входит в период высокой сейсмоактивности.
2: В целом это нормальная ситуация для Крыма. Вы же знаете, там в 1927 году, 100 лет назад, произошли и более сильные события, и у них как раз период повторяемости примерно 100 лет. Мы ожидаем в районе Крыма такие достаточно ощутимые землетрясения в этом, в следующем году. Уровень сейсмичности в Крыму до 9 баллов в горных районах. Поэтому крымские власти прекрасно знают, МЧС готовы реагировать. Какие-то сотрясения, потрясения, разрушения небольшие инфраструктуры, особенно в горных районах, оползни, это все возможно. Сейчас они входят в опасный период для таких событий. Ближайшие там 3-5 лет может произойти достаточно сильное землетрясение. И очень хорошо, что сейчас происходит слабое. Это может как-то разгружается и сильное отдаляется.
1: Губернатор Севастополя отметил, что угроза повторных толчков сохраняется. Пострадавших нет, объекты в городе не повреждены. Землетрясение также произошло в Бурятии. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение магнитудой 4,7 произошло сегодня около 15 часов по местному времени. Эпицентр находился в Баргузинском районе Бурятии, в акватории Байкала. Землетрясение почувствовали жители Улан-Удэ и еще 5 районов. Кроме того, о небольших толчках сообщают жители Читы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама. Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
1: Солнце в синих небесах.
0: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. О, билетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: О походах наших, о боях с врагами долго будут люди песни распевать, и в кругу с друзьями часто вечерами эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать. Об огнях, пожарищах, о друзьях, товарищах где-нибудь, когда-нибудь

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.
9: У скучных людей очень черная тень.

0: И письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Можно ли жить плохим народом? Можно ли жить малозначным? Можно ли? Мы должны быть в этом

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Завершен важный этап строительства участка Рублёво-Архангельской линии метро. Мэр Сергей Собянин сообщил, что речь о двухпутном тоннеле большого диаметра на перегоне от станции Липовые Рощи до Строгино. Он отметил, что позади еще один важный и сложный этап строительства участка новой ветки от бульвара генерала Карбышева до Новорижской, который планируется открыть в следующем году. Длина Рублёво-Архангельской ветки составит почти 28 километров, на ней будет 12 станций. Около 150 рейсов задержаны или отменены в трех столичных аэропортах. Лидер среди них Шереметьево. В нем задержано около 30 рейсов на вылет и 65 на прилет. Во Внуково и Домодедово задержано около 10 рейсов на вылет и 45 на прилет. Сейчас все авиагавани столичного узла закрыты, сообщает Росавиация. Общее число сбитых летевших на Москву беспилотников составило больше 80. По словам столичной мэрии, разрушений и пострадавших нет. В Москве задержано 9 человек за мошенничество со страховкой после ДТП. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники приобретали дорогие иномарки и регистрировали их на подставных лиц, которым выплачивали денежные вознаграждения. После постановки автомобиля на учет фигуранты инсценировали ДТП и получали крупные страховые выплаты. В отдельных эпизодах заявленная стоимость восстановительного ремонта была сопоставима с рыночной стоимостью машины. Страховым компаниям причинен ущерб, превышающий 50 миллионов рублей. В России зафиксировали рост подростковой онкологии. За 4 года число новых случаев увеличилось на 25%, следует из данных Росстата. Главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгения Странатко рассказала НСН, что рост числа случаев онкологии среди подростков связан с ранней диагностикой. Однако действительно тревожно, что у молодых все чаще стали находить опухоль мозга.
2: Я думаю, что это за счет только улучшения диагностики, внимания вообще к этой проблеме. Чаще это все-таки болезни крови, и вот теперь сейчас у молодежи все чаще опухоли головного мозга. Тут может быть связано с тем, что мы неправильно пользуемся мобильником, люди прикладывают к уху, и, соответственно, это постоянное электромагнитное облучение. А говорят, то ведь не 3 минуты, а 30-40 минут. И раньше это была очень редкая опухоль, а сейчас посмотрите, сколько людей.
1: Также, по словам врача, помолодел и рак кожи. Всему виной стало повальное увлечение загаром. Он предупредил, что блондинкам, рыжим и голубоглазым загорать не стоит. Перемещение атмосферного фронта с северо-запада на юго-восток центральной России станет причиной грозы с дождем и усилением ветра в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в гидрометцентре. Усиление ветра обещают до 17 метров в секунду. В отдельных районах пройдет град. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

Так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу всем.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я и не слыхать.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Воронеже при воздушной атаке поврежден завод. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Название предприятия он не привел. По его словам, силы ПВО сбили над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. При атаке пострадали 3 человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Также повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы. Артек и другие детские оздоровительные лагеря Крыма не будут принимать детей все лето, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян рассказал НСН, что спрос с Крыма по детскому отдыху может перераспределиться на Краснодарский край и Калининград.
2: Формат возвратов будет предусмотрен в полном объеме за неиспользованный отдых. Второй туроператор по внутреннему туризму предложит альтернативные объекты размещения, в частности, большое перераспределение спроса идет на Анапу и Краснодарский край. Здесь ситуация не столь острая. В массе своей сейчас уже механизм возвратов по Крыму отработан и идет штатно. Большинство регионов, где есть детские объекты размещения, точно будут бороться за этот поток. Просто надо понимать, что во многом туда ехали из-за пляжного сезона, поэтому в массе своей, конечно, это будет Краснодарский край. Также есть у нас и Калининград, Карелия. Будут предлагать альтернативы, но в любом случае ситуация сложная.
1: Тем не менее, плановые заезды в летние лагеря Севастополя состоятся 24 и 25 июня, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. По его словам, он продолжит занимать пост главы правительства до всеобщих парламентских выборов и назначения нового главы правительства. Как заявил Стармер на специальной пресс-конференции, он уйдет с поста главы лейбористской партии. Это, в свою очередь, не дает ему возможность оставаться на посту главы правительства. Бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову отказали смягчить наказание и отпустить из колонии. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на его адвоката Александра Молохова. Решение принял районный суд Кировской области. Стрелков просил позволить ему провести оставшийся срок с ограничением свободы. В 2024 году Стрелкова приговорили к 4 годам заключения по делу о призывах к осуществлению террористической деятельности. Подавший сигнал бедствия Боинг 737 сел в аэропорту Махачкалы. Самолет авиакомпании «Победа» летел по маршруту Гюмри-Москва, сообщила пресс-служба перевозчика. Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния воздушного судна. Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 11:30 по московскому времени. Примерно через час полета он подал сигнал бедствия над Дагестаном и снизился до высоты 3000 метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: Один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». Если внимательно посмотреть на современный город с высоты, можно заметить одну любопытную особенность. Город никогда не бывает полностью закончен. Где-то появляются новые дома, где-то ремонтируют фасады, прокладывают коммуникации, укрепляют конструкции. Этот непрерывный процесс роста очень напоминает процессы, происходящие в пчелином улье или в муравейнике. И как любой растущий организм, город и его здания постоянно нуждаются в осмотре. Нужно проверить состояние стен, найти трещины, оценить теплопотери, обследовать шахты и коллекторы. Еще совсем недавно подобная работа требовала строительных лесов, подъемников и рискованных высотных операций. А теперь в городской среде все чаще можно встретить нового помощника строителей. Знакомьтесь, это беспилотник «Луна». Вообще, это очень любопытный вид дронов. В природе существуют организмы, способные быстро приспосабливаться к окружающей среде, меняя свое поведение в зависимости от ситуации. Примерно так же устроен и «Луна». Благодаря быстросменным модулям он буквально за несколько минут может превратиться из обычного наблюдателя в специализированного исследователя. Сегодня «Луна» обследует фасад нового здания. Камеры фиксируют мельчайшие детали поверхности, а тепловизор внимательно ищет так называемые «мостики холода». Так строители называют участки, через которые здание теряет тепло. Любопытно, что современный дрон видит объект сразу в нескольких измерениях. Он не просто снимает видео. Во время полета система собирает данные для создания цифровой модели здания, измеряя расстояние и помогая сравнивать реальное строительство с проектом. Особенно заметна польза беспилотников там, где работа связана с риском для человека. Например, при обследовании замкнутых пространств, шахт, коллекторов или технических тоннелей. Там, где человеку пришлось бы действовать медленно и очень осторожно, дрон способен сократить время обследования почти на 75%. А при геодезических работах эффективность возрастает еще заметнее. Воздушная съемка карьеров и строительных площадок позволяет увеличивать производительность в 10, а иногда и в 30 раз. За один вылет беспилотник создает полноценную цифровую модель местности. Некоторые представители этого семейства освоили даже весьма необычную специализацию – мойку фасадов и окон. Беспилотник поднимается вдоль стены и под давлением распыляет воду или моющий раствор. И здесь природа технологий тоже удивляет. Подобная работа выполняется почти в 40 раз быстрее, а обходится примерно в 6 раз дешевле привычных методов. При этом сам «Луна» остается удивительно компактным. Масса аппарата всего около 2 килограммов. Но за один вылет он способен собрать полный цифровой отчет по объекту, позволяя инженерам быстрее замечать дефекты и избегать дорогостоящих переделок в будущем. Сегодня по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» дроны все активнее помогают строителям, инженерам и городским службам. Они следят за безопасностью, обследуют теплотрассы, помогают контролировать качество работ и помогают городскому организму работать бесперебойно.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как группа «Наконечные» встретила это лето, и поговорим о гражданской обороне с ансамблем «Радар». Группа «Наконечные» выпустила совместный трек с командой «Sell Out». Новый сингл получил название «Полюби меня летом». Где идеально слушать эту песню и как появилась идея нового релиза, рассказывает лидер команды Саша Наконечный.
2: Эта песня родилась из желания зафиксировать то самое чувство, когда наступает идеальный баланс между твоим внутренним состоянием и погодой за окном. Когда я предложил идею ребятам из Sell Out, они добавили в нее тот самый мощный импульс, которого ей не хватало для полноты картины. Это не просто песня про лето, это песня-просьба, которую хочется кричать на крыше.

0: Послушать совместную работу групп «Наконечный» и «Sell Out» уже можно на всех цифровых платформах. Ансамбль «Радар» записал кавер на песню гражданской обороны «Я выдуман напрочь». Лидер группы Роман Парыгин рассказывает о знакомстве с творчеством Егора Летова и о работе над совместной версией трека.
1: «Гражданскую оборону» я услышал первый раз, по-моему, во втором классе. И это был как раз тот альбом «Поганая молодежь», на котором находится эта песня прекрасная «Я выдуман напрочь». И она мне запомнилась тогда больше всего. И с годами, так сказать, я слушал разные стили музыки, и когда начал заниматься ска-музыкой и все в этом роде, я много лет думал именно об этой песне, и сейчас все сложилось, и мне кажется, очень классно.

0: Песня «Я выдуман напрочь» в исполнении ансамбля «Радар» уже в сети. Найти и послушать трек можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Для всех аэропортов столицы отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация. Ограничения действовали для Внуково, Домодедово, Раменского, Шереметьево около 40 минут. Также отменены ограничения для аэропортов Калуги, Нижнего Новгорода и Тамбова. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО только на подлете к Москве сбито 84 беспилотника. Разрушений и пострадавших нет. Первое сообщение о сбитом на подлете к Москве дроне мэр опубликовал около 7 утра. Бригады Мосводостока ликвидируют скопление воды в районе Гальянова после сильного дождя. Как отметили в учреждении, в Восточном административном округе прошли залповые ливневые осадки. Сотрудники Мосводостока оперативно прибыли на места для ликвидации последствий. Некоторые районы Москвы накрыл мощный ливень с градом. По данным МЧС, непогода задержится местами в столице до 9 часов вечера. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Москвичи из разных районов публикуют кадры разгула стихии. В Гальянове оказались затоплены улицы и подземные переходы, а вода местами доходила до уровня колес автомобилей. Беспилотные испытательные трамваи лаборатории вышли на новые маршруты в столице. Теперь они курсируют по всем 11 направлениям Краснопресненской трамвайной сети. Об этом сообщил департамент транспорта. В пути инновационный транспорт собирает данные для отрисовки высокоточной карты. Ее создание – один из самых важных этапов испытания беспилотных технологий. На карте точно описаны все детали движения трамвая по конкретному направлению. Старт марафона «Дорогами народных ополченцев» состоялся на Кутузовском проспекте в Москве в рамках ежегодного патриотического проекта «Города-герои, города-героев». Участники церемонии почтили минуты молчания память погибших в боях и заложили цветы к памятнику 21-й дивизии народного ополчения. Участники марафона, 16 экипажей на брендированных автомобилях «Москвич» вернутся в столицу России к 3 июля. Проект «Города-герои, города-героев» в этом году охватывает 20 регионов, а также все регионы Белоруссии, города-герои, места подвигов добровольцев в годы Великой Отечественной войны. Мемориальная акция «Свеча памяти» и «Микрофон памяти», посвященные 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошли в Музее Победы на Поклонной горе. Участниками памятных мероприятий стали тысячи человек. Ровно в полночь у стен Музея Победы стартовала всероссийская акция «Свеча памяти». Она собрала более 3500 человек. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны участники зажгли 1418 свечей по числу дней войны. Вместе с ветеранами Великой Отечественной Марией Рохлиной и Иваном Гришановым генеральный директор Музея Победы Александр Школьник зажег факел от вечного огня и передал пламя участникам акции. Одновременно на фасаде музея появилась масштабная видеоинсталляция площадью около 3000 квадратных метров. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка – болидом. А запах бензина говорит тебе – гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.
7: Если в

0: нет границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов. Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье атаковали дроны ВСУ. Функционирование телевизионного вещания и связи не нарушено, сообщили ТАСС в главной структуре Центра госпредприятия «Космическая связь». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сейчас предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки дронов. Персонал Центра космической связи не пострадал. Этот объект в Дубне – крупнейшая станция космической связи в России. Он обеспечивает работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала суток на подлете к Москве перехвачено более 80 дронов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже на отдельных улицах железнодорожного района после атаки беспилотников, сообщил губернатор области Александр Гусев. По его данным, в результате атаки существенно повреждены верхние этажи одного из производственных зданий. Ранее Гусев сообщил, что дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили в небе над Воронежем несколько высокоскоростных воздушных целей. Пострадали несколько человек, некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии, уточнил Гусев по итогам заседания оперативного штаба. Переговоры по завершению конфликта с Ираном, которые прошли в Швейцарии в выходные, позволили достичь большого прогресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Девенс. По его словам, представители Ирана не покидали площадку переговоров вопреки публичным заявлениям о готовности пойти на такой шаг. Арабский телеканал «Аль-Мадиян» ранее сообщил, что иранская делегация готова вернуться к переговорам США только после извинений со стороны Дональда Трампа и вывода израильских войск с юга Ливана. Пресс-пул Белого дома назвал сообщение о срыве переговоров США и Ирана в Швейцарии ложными. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект о поддержке развития искусственного интеллекта в России, сообщила пресс-служба вице-премьера Дмитрия Григоренко. По его словам, документ доработан с учетом предложений бизнеса. Основной акцент на поддержке российских ИИ-моделей. Сейчас идет работа над конкретным перечнем мер поддержки и стимуляции. Российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре. Вице-премьер уточнил, что законопроект не предусматривает возможности введения запрета на использование иностранных нейросетей. Съемки новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер» начались в Москве. Проект приурочен к 40-летию выхода на экраны одноименного фильма 1986 года, сообщили в кинокомпании «Кинотека». Именно повесть легла в основу культового фильма. Главную роль в картине исполнил Денис Косиков. Действие фильма перенесено в современную Москву, а история сохраняет основные темы повести Шахназарова. По сюжету 17-летний Иван тяжело переживает развод родителей, отказывается от сдачи ЕГЭ, переезжает в Москву и устраивается работать курьером. Во время одной из доставок он знакомится с Катей из обеспеченной семьи, после чего между героями завязываются отношения. Выход фильма ожидается в будущем году. В картине также, в частности, снимутся Филипп Янковский, Анна Михалкова, Анастасия Немоляева. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте, друзья. Доброго дня всем.
1: Добро пожаловать в шоу «10 баллов» в компанию добрых проверенных друзей.
2: Прекрасная погода нынче стоит. Все ожидали дождя, грозу нам
1: привезут. Ну, ближе к вечеру, Андрей.
2: Уже надеюсь, что не будет.
1: Не-не-не, где-то, вот я посмотрел сейчас видосики, где-то на востоке, так там аж град был. Завалило так, что аж по ступицу колес, а то и выше. Так что Ну вот, ребят, ну не дайте мне соврать, кто там на востоке, говорят, шоссе энтузиастов и прочие места прям вот основательно засыпало. У нас-то здесь, ну, мороснуло так, брызнуло где-то часов ближе к 11, наверное, так спрыснуло.
2: Я смотрел сегодня с утра прогноз, потому что мне кое-что на улице надо было поделать.
1: Что мы с тобой про это, как
2: про погоду?
1: Как два пенсионера, про погоду.
2: Хорошо.
1: Как
2: давай,
1: два скуфа.
2: Давай без
1: как?
2: Погоды.
1: Рассказывай.
2: Прекрасно, друзья, прекрасно.
1: Свадьба пела и плясала.
2: Я теперь официальный тесть.
1: Так. Ты чувствуешь какие-то изменения в себе?
2: Что в себе, ты знаешь, я вдруг почувствовал себя почему-то на эти выходные, я почувствовал себя сильно моложе. Да. Потому что, кто не знает, просто у меня дочка вышла замуж в эту субботу.
1: Поздравляем.
2: Да, спасибо большое. И мы прямо хорошо так погудели.
1: Гудели, в смысле, выпивали вы?
2: Ну, мы праздновали. Я не скажу, что мы очень много выпивали, потому что очень жарко. Ну, все-таки жарковатые деньки были. Да. Хотя стол, конечно, ломился.
1: А что же вы подразумеваете по словам гудели?
2: Гудели? Ну как?
1: Гудели, как ульи растревоженных пчел?
2: Смотри, если поэтапно, значит, сначала вся компания собралась у нас в Москве у подъезда. Так. Туда приехала шикарная белая чайка.
1: Так.
2: Молодых посадили на задние сиденья, а остальные все отправились в ЗАГС кто как мог.
1: Пешком.
2: На такси нет, конечно. Вот. Один я, как дурак, конечно, поехал на своем автомобиле. Вот. А дальше все это официальная церемония. Причем сегодня же можно как заказывать официальную церемонию, так и не заказывать.
1: Да.
2: Но я могу сказать, что мне очень понравилась официальная церемония в дворце бракосочетания. Это Митинский был. Сам по себе дворец меня вообще никак не впечатлил, а вот именно зал вот этот и как это все проходит, это безумно красиво, конечно. А дальше прекрасный ресторанчик с видом на воду, и поскольку не было...
1: Так, подожди, прогудели.
2: Я тебе говорю, не было родни особо никакой.
1: Так.
2: То есть, в общем, были мы с женой
1: и друзья
2: сваты, да, и все. Вот, это все родственники.
1: Так.
2: Вот, и куча молодежи была.
1: Я представляю сейчас, как твою супругу кто-то называет сватой.
2: Я даже представляю. Мама.
1: Ладно, в общем, ты доволен.
2: Я очень доволен. Я получил.
1: Молодые довольны.
2: Я так, да, во-первых, молодые и довольны. Все прошло великолепно, без сучка и задоринки. И я думаю, какое это классное на самом деле поколение. Вот я с ними провел.
1: Какое хорошее мероприятие, свадьба.
2: Вообще огонь.
1: Может повторить? А чего ты с женой еще раз в ЗАГС ходить?
2: Для этого развестись надо.
1: Вопрос, пару заявлений. Ладно, ребят, давайте мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Сегодня давайте без угадывания песен. Так, по лайту будем проходиться, потому что сегодня в России День памяти и скорби, поэтому мы так в сдержанных тонах.
0: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно, но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнозастройщик.рф.
7: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС, ДОХС, ДОХС. Безопасно при правильном применении.
8: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Знаете ли вы?
12: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
13: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и мы тут, ребят, пока суть до дела, с Андреем Германовичем обсуждали все-таки детали прошедшей свадьбы. Но все-таки не каждый день дочь замуж выдает.
2: Не каждый.
1: Поэтому
2: вообще, честно говоря, надеюсь, что один разочек не хватит.
1: Искренне вам этого желаем, Андрей Германович. Знаешь, вот мы уже люди... Вот мы сейчас с тобой вот это все обсуждали. Мы уже люди с богатым жизненным опытом, по нескольку свадеб, как минимум, свои, по одной своей и на несколько. Знаешь, вот можем уже как-то делать какие-то выводы, да? В принципе, свадьба нам представляется совокупностью неких мероприятий, неких...
2: Ну, это определенная церемония, пошаговая такая.
1: Совершенно верно. Да? Совокупность церемоний и мероприятий.
2: Да.
1: И знаешь, вот как ты сейчас правильно вот любопытную мысль забросил, какие-то атрибуты из этой церемонии можно исключить. Вот ты сейчас сказал про отсутствие тамады.
2: Да.
1: И знаешь, вот на мой взгляд, отсутствие тамады или как ведущего как таковой свадьбы, в принципе, вот многие бы сейчас сказали, можно исключить.
2: Ну, ты знаешь, я бы так сказал, что если есть компания, которая достаточно активная и живая, то там действительно тамада не нужен, потому что тамада будет просто забирать это время на себя, вместо того, чтобы люди там пошутили, пообсудили что-то, поговорили, и это же можно делать прямо за столом. Потом все-таки, знаешь, еще мне кажется, что вот традиция длинных речей, она уходит. Мы, к сожалению, тоже становимся немножко клиповыми людьми.
1: Конечно.
2: Потому что...
1: Конечно.
2: Когда, да.
1: Так, ну, знаешь, я про что?
2: Вот, как раз и не буду длинную речь тогда.
1: Вот пометуя свою свадьбу, вот от чего бы ты отказался? Вот из того, что было на твоей свадьбе?
2: Слушай, ну, во-первых, на моей свадьбе я бы отказался от поездки на Ленгоры. На Воробьёвы горы, вернее. Потому что в свое время это была такая московская традиция. Все молодые куда-то ехали. И было несколько мест в Москве. Но поскольку родственники у меня не московские, почему-то было решение обязательно поехать на Ленгоры.
1: Я считаю, что... Москву.
2: Да, я считаю, что мы убили кучу времени, потому что вся эта колонна разваливалась. Ну, в общем, да, это я бы убрал. И у нас на свадьбе тоже не было тамады. И не было никаких конкурсов. Зато у нас было много танцев.
1: Вот. Ребята, давайте сегодня порассуждаем. Вот вы, бросая взгляд сквозь призму прожитых лет, что бы из своей свадьбы, из свадебной церемонии исключили? Ну, может быть, драку, понятно, по каким причинам, да? Может быть, визит там какого-то родственника?
2: Но драка — это не запланированная, кстати, функция.
1: По-разному бывает.
2: Бывает.
1: Может быть, визит дяди Коли, который себя непотребно вел. Или, может быть, вот эти вот... как это называется, выкуп, бросание зайцев, вот это вот, ну, выкуп невесты.
2: Выкуп невесты, вот.
1: Да.
2: Кстати,
1: питье из
2: Для меня, для московского юноши, когда начали говорить, у тебя невесту украли, я говорю, ребята, не надо.
1: Вот.
2: Верните. Или уже заберите.
1: Ребят, вот что бы вы исключили сквозь призму прожитых лет из церемонии своей собственной свадьбы, которая у вас была, и по какой причине? Давайте сегодня поэтому на этот вопрос подискутируем. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, вот по прошествии лет, что бы вы исключили из своей церемонии бракосочетаний, может быть, что-то изменили или скорректировали бы?
2: Привет, десятибальники. Исключил бы из списка приглашенных на свою свадьбу больше половины. Лишние траты денег, да и в дальнейшей жизни многие показали свое истинное лицо. Пишет нам Алексей. В следующем году у нас 30-ка супружеской жизни.
1: Ну, круто. Это, во-первых, хорошо, а с другой стороны, ну, на тот момент же вам, наверное, было весело или нет?
2: Хотя, мы же не знаем, 30 лет назад был.
1: Развожусь с мужем. Была тихая роспись. И знаете, исключила бы вообще эту роспись, чтобы не было так больно сейчас. Поддержите, ребята, просит Ира из Казани.
2: Ира, поддерживаем. Многие, кстати, написали, что исключила бы сам факт, но причем написали в основном женщины. Но это же не разговор о свадьбе, это разговор о жизни, уже последующей. А мы просим вас разобраться с тем, что нужно исключить из свадебной, из вашей свадебной церемонии. Да.
1: Привет, вечерники. Из своей свадьбы бы убрал бы торжество. Лишние траты денег, нервов, просто роспись с близкими. Вот как ты смотришь на убрать? Вот если ты бы из своей свадьбы хотел исключить торжественную часть?
2: Нет.
1: И я бы нет.
2: Нет.
1: Хорошая, как бы, ну.
2: Нет, я бы хотел оставить. Тем более, честно могу сказать, я бы и ЗАГС бы оставил. То есть вот сейчас многие там и через госуслуги расписываются и вообще.
1: А, можно, да, прийти в МФЦ просто с паспортами.
2: Да, ну как-то это... Мне все-таки кажется, что по крайней мере, это первый раз.
1: Да даже если не первый, Андрей
2: Ильич.
1: Если есть возможность, ну почему нет? Прийти, ну все-таки там женщина, как правило, это делает женщина которая читает тебе вот это, что именем Российской Федерации, да, объявляю вас мужем и женой. Ну все-таки, ну какая-то атрибутика, она должна присутствовать. То есть обмен кольцами, ну вот, расписаться в этом. А в МФЦ ты пришел, там тоже какая-то женщина. И она тоже делает от имени Российской Федерации. Ну как-то, мне кажется, она... Ну, не менее торжественно это делает.
2: Ну, это понятно.
1: Я не знаю, я могу ошибаться.
2: Нет, я тоже в МФЦ не знаю, как это делается. А вот раньше в ЗАГСах можно было же просто расписаться.
1: И сейчас можно.
2: Зарегистрировать просто свой брак и все.
1: И сейчас можно.
2: И сейчас можно.
1: Просто получить вот этот квиточек и свидетельство о браке.
2: А еще я могу сказать, что мне кажется очень странным, что теперь в паспорт можно не заносить семейное положение.
1: Ну, вот идя навстречу пожеланиям трудящихся.
2: Да, знаю я, кому они идут.
1: Это правда, вот мы это мы порицаем с напарником.
2: Да.
0: Наша реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем осмотр ритуалов, традиций или каких-то атрибутов, которые вы бы с удовольствием могли вычеркнуть из собственной свадьбы по прошествии прошлых лет.
2: Я бы добавил, забыли купить хлеб на турбазу. Ели шашлык без лаваша.
1: А вот это как?
2: Ты знаешь, казалось бы, это мелочь, но до сих пор человек помнит.
1: Ну, конечно, ну как шашлык и без хлеба?
2: Что хлебушка не было.
1: Чтобы исключило, ну, опять же, многие пишут саму свадьбу. Ну, вот...
2: Хотел бы исключить отсутствие первой брачной ночи. Ну, слушайте, мне кажется, это тоже такой...
1: Ну, почему? Ну, человек, может быть, как-то были планы на первую брачную ночь. А она не состоялась.
2: Она у меня не состоялась по какой-то причине?
1: Ну, скорее всего. Добрый день, а мы просто расписались, свадьбы не было. Просто посидели в пиццерии, вот уже 25 лет вместе.
2: Так, я третий раз так расписывался в Питере. Я, муж и сестра моя. Кайф красиво, торжественно, потом прогулка по городу с фото и обед в ресторане, да и хватит.
1: Да и хватит. Я бы сама сделала плейлист для танцев в ресторане. Тамада прислушалась к нашим пожеланиям, но было все равно не то, что хотели.
2: Вы знаете, я воспользовался, я же был, естественно, диджеем. Сначала они пытались это все самостоятельно.
1: Никто опять не поддался, просто танцевали.
2: Никто не танцевал. Нет, вот мы же с тобой недавно делали вот этот список самых прилипчивых песен.
1: Да, и что?
2: Я его вспомнил.
1: И все туда пошли?
2: И все пошли туда, и все пошли в пляс.
1: Угу. Добрый день, напарники. По прошествии 20 лет общих детей, квартир, машин и прочего исключаем друг друга тихо и мирно. Угу. Ну, у вас как-то новый виток зато в жизни начался.
2: Исключил бы алкоголь. Ничего не помню после ЗАГСа. Мое опьянение даже привело к ссоре с невестой.
1: А вот...
2: Вы знаете, да, вот это, к сожалению, это у многих такая трагедия случается. Чуть-чуть не рассчитал силы, а еще же нужно понимать, что жених и невеста, они волнуются ой-ой-ой как. Ой-ой-ой. Вот. И чтобы они не говорили, какие бы улыбки у них не были на лице, внутри это масса переживаний. И бывает, что тут второй, третий бокал шампанского...
1: Я могу рассказать одну историю. Это случай из жизни. Был я приглашен на одну из свадеб. Жених спортсмен. Он никогда вообще... Ну, то есть он наверняка когда-то пробовал спиртное, но он спортсмен. То есть человек, ведущий, как вот этот в фильме-то «Москва слезам не верит».
2: Да-да-да, я понял. Ну, хоккеист, который.
1: Да-да-да.
2: Я
1: да.
2: Не помню, как он.
1: Вот, то ли Тюрин, то ли... Ну, в общем, ну, неважно, ребят. Спортсмен, ведущий здоровый образ жизни. И дама там, невеста у нее была, ну, она с меня ростом, ну, где-то так, хорошо за 175. Ну, то есть размер ноги можете представить какой. И вот кто-то стаскивает у нее с ноги эту туфельку и говорят, ну, тебе же надо теперь выпить из туфли молодой беленькой. И наливают полную...
2: Кошмар.
1: А там туфля, ну, ребят, ну, размер 42-43. Ее полную наливают, а дело было зимой, то есть туфля закрытая. Ага. Ее полную наливают до краев. Жених, как бы, ну, следуя традициям, это все испивает. И где-то и мы его часа на три, мы его просто, ну, вся свадьба его потеряла.
2: Ну и вот зачем это?
1: И вот все? Я считаю, вот подобное уже не нужно.
2: Нужно исключать. Мне кажется, что все-таки вот во время официальной церемонии, да и даже на самом деле во время всей церемонии, пока не началось автопати, вот, до конца вот этого всего молодым надо держаться. Вот мы так с супругой держались.
1: Я вообще...
2: Много уже было нетрезвых на тот момент.
1: Я воду пил на свадьбе на первой.
2: А?
1: Воду пил.
2: Воду пил, да, вместо водки,
1: реально,
2: да?
1: Будто стоял над бутылкой из-под водки с водой. И я как бы, ну, со всеми, вот, как бы все... Я каждый что-то желал, я,
2: ну,
1: это
2: конечно. Пришел,
1: и мама мне подходит, говорит, в какой-то момент, сынок, ты бы поаккуратнее.
0: Наше радио.

0: Заряжаем следующую энергичную песню вместе со Stockmann. Сотни футболок от мировых брендов на футболка фест в Stockmann. Коллаборация с группой Кино. Широкий выбор качественной басы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке трех футболок бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На футболка фест в Stockmann. Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине stockmann.ru. Спонсор трансляции АО Stockmann.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Тут любопытное сообщение прилетело. Здравствуйте, дорогие ведущие. Я бы убрал только тамаду с его алкогольными конкурсами. Остальное считаю нужными атрибутами. Кстати, алкогольный конкурс я бы тоже, наверное, бы убрал.
2: Ну, да, все зависит, конечно же, от конкурсов. Вот эти пошлые я бы поубирал бы. И знаешь, напарник, что еще очень приятно. Многие написали, что ничего не хотели бы менять в своей свадьбе. Ничего из нее исключать. Ну, как знаешь, из песни слов не выкинешь.
1: Ну, значит, что хорошая песня получилась.
2: Да, отлично. И, видимо, и куплет, и припев, все удалось. Вот, так что будем надеяться, что вам есть что вспомнить хорошего со своей свадьбы.
1: А если что-то изменить, то мне кажется, сейчас как-то, ну, должна быть какая-то, прийти можно, ну, опять же, не обязательно же в ЗАГС. Ну, как бы, короче, было бы желание.
2: Было,
1: можно и
2: вот,
1: второй раз пожениться.
2: Абсолютно.
1: А то и третий.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Музей памяти открылся в столице. Это первый в России научный просветительский общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Событие приурочено к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Объект появился на месте музея истории ГУЛАГа, который закрыли в ноябре 24 года. Экспозиция построена на архивных документах проекта без срока давности. Она рассказывает об ужасах войны и жертвах преступлений нацистов во время войны. Отдельный модуль посвящен неотвратимости возмездия материалом Нюрнбергского процесса. Сразу 3 исторические школы обновят в Таганском районе Москвы. Как отметил Сергей Собянин, каждая из них больше 90 лет. Так, школа номер 1270 «Вектор» в Товарищеском переулке была стилизована под старинный замок. Здание представляет собой сложный комплекс из двух корпусов. Школа номер 4

0: 68 на Новорогожской улице состоит из четырехэтажного корпуса, трехэтажной пристройки и соединительной галереи. Школа номер 498 на Народной улице представляет собой четырехэтажное здание с цокольным этажом. Ее уникальность в монументальной кирпичной кладке стен и высоких потолках. По словам мэра, в школах после ремонта появится зона отдыха с диванами, пуфами, удобными подоконниками. Вместо традиционных библиотек откроются медиатеки, установят новое оборудование. В правоохранительных органах Москвы проверили сообщение о взрыве самодельного взрывного устройства в руках ребенка. По предварительным данным, произошел хлопок бутылки, утащили в столичном главке МВД. Дети играли, смешивая соду с лимонной кислотой. Одного из ребят осмотрели медики, которые затем отпустили мальчика домой. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после происшествия в Новой Москве. Полицейские установили, что подростки изготовили шипучую смесь из ингредиентов для производства домашнего лимонада. Свыше 17 тонн пластиковой тары от лакокрасочных материалов со строительных площадок Сберсити отправят до 30 года на переработку для вторичного использования. Об этом сообщили в пресс-службе проекта по возведению так называемого жилого смарт-района на западе Москвы. В рамках строительства района реализуется целый ряд инфраструктурных решений, которые призваны минимизировать экологическую нагрузку. Пара лебедей-шипунов Маша и Ваня, которые с осени прошлого года были на зимовке в московском зоопарке, вернулись на пруд парка усадьбы Трубецких в Хамовниках. Произошло это в июне, когда в Москву пришло устойчивое тепло. Перед этим птицам провели тщательный осмотр и проверили чипы. Переезд лебеди перенесли хорошо и с воодушевлением стали плавать в привычном для себя водоеме, отметила гендиректор московского зоопарка Светлана Акулова. Шипун самый крупный из лебедей, его масса от 7 до 15 килограммов, а размах крыльев до 240 сантиметров. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в самый длинный день в году.
2: Кстати,
1: вчера и сегодня, я вот не помню, день летнего состояния. То ли 21, то ли 22. Мне кажется, вот эта вот ночь была самая короткая ночь в году. Одни примерно там паритет.
2: Там же не один день, там же несколько дней солнцестояния.
1: Да, и кроме того, по-моему, в этот день можно добавить, можно добавить еще одну секунду високосную. По-моему, так.
2: Да, ну, мы же с тобой уже в этом году добавляли целый день. Мы же не можем так каждый раз секунды какие-то добавлять.
1: Мы не можем, астрономы... Или я сейчас путаю...
2: Астрономы могут.
1: Или я путаю, или это 1 июня, июля можно, да, или 31 или 30-го.
2: Ну, какой-то по крайней мере, самый длинный день в этом году был вчера.
1: Вчера?
2: Да. Это был день летнего солнцестояния. Солнце находилось, собственно...
1: 17 часов с лишним световой день был.
2: Ну, хорошо. 17 часов 33 минуты. Я даже могу тебе точно сказать.
1: Видишь. Так, ребят, астрономы из нас так себе.
2: Да нет, из нас неплохие, кстати, с тобой астрономы.
1: Так себе, посредственные. Посмотрим, какие из вас умники дня. Давай. В этом часе мы будем разыгрывать титул, который с четверга не разыгрывали. Так что готовьтесь за него побороться.
0: Наша реклама.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, Оберин, 117-784-728-3866.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Наше радио. Проверено временем.
8: Знаете ли вы, успех не всегда приходит со славой. Так, прозаик Франц Кафка при жизни сумел опубликовать лишь пару незаметных рассказов, завещая после своей смерти душеприказчику Максу Броду уничтожить все его рукописи. К счастью, последняя воля не была исполнена, и большая часть работ Кафки опубликовали посмертно, что принесло австрийскому писателю всемирную известность.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас поиграть в игру «Успеть за 60 секунд». После выходных, так сказать, встряхнуть серое вещество, продемонстрировать эрудицию, скорость реакции, все
2: знания. Да и вообще продемонстрировать свои знания.
1: Да.
2: Нужна первая кодовая фраза.
1: Да, пожалуйста.
2: Давай, давай, напарник, ты за рулем.
1: В прошлом часе про свадьбы и свадебный же. А, кстати, у нас уже будет плодово-выгодное предложение.
2: А, кстати говоря, я могу прямо сейчас даже его, наверное, и озвучить. Если вы мне дадите буквально одну секундочку. Дадим. Вот, сейчас я его озвучу. Дело все в том, что у нас есть два билета на концерт группы «Моральный кодекс» с программой «Все хиты и лучшие песни», который состоится 2 июля в Зеленом театре ВДНХ.
1: Итак, ребят, приз, что-то еще?
2: Все, нет.
1: Приз озвучили. Кодовая фраза будет так. Соло для свадьбы с оркестром. Соло для свадьбы с оркестром. Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через ботов в мессенджерах.

0: успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем первый на этой неделе розыгрыш титула «Умника дня». В нем будет принимать участие Андрей. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, у нас есть давняя традиция. Два Андрея – это сила. Но есть люди, которые не верят в традицию и ломают
2: ее. Вот иногда ломается.
1: Вот вы из...
3: Я верю в традицию, поэтому Андрей Германович.
2: Спасибо, Андрей, за доверие.
1: Минута времени, 10 вопросов. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали.
2: Кто является автором крылатого выражения «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет»? Чехов, Салтыков-Щедрин или Крылов?
3: Салтыков-Щедрин.
2: Правильно. А разновидностью какого столярного инструмента является цинубель?
3: Напильник.
2: На рубанок. В каком году происходила Балатонская оборонительная операция?
3: В
2: 43-м. В 45-м. А какое поколение более молодое? Альфа или зумеры?
3: Зумеры.
2: Альфа. Является ли боксер охотничьей породой собак?
3: Нет.
2: Правильно. Какой город является столицей Алжира?
3: Алжир.
2: Правильно. Сколько будет 4 в кубе?
3: Не знаю.
2: 64. Какую фамилию носил шекспировский Ромео?
3: Монтеки.
2: Правильно. Является ли химический элемент калий металлом?
3: Да.
2: Правильно.
1: 5 верных
2: молодец,
1: ответов.
2: Андрей. Молодец, Андрей.
1: 9 прозвучавших, 5 из 9, хороший вариант.
2: Хороший.
1: Благодарим вас, Андрей, за принятое участие. Хорошего продолжения дня.
3: Мы спасибо скором... вам, то хорошее.
2: Спасибо большое. Спасибо, Андрей.
1: Мы буквально через пару минут пригласим сюда вашего соперника, вашего визави, которому дадим также минуту времени, 10 вопросов, ну а все остальное будет в его руках.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, мы продолжим разыгрывать?
2: Обязательно нужна вторая фраза. Ну, ты знаешь, вот соло для свадьбы с оркестром — это что-то очень такое возвышенное. В музыке всегда есть и альтернативщина. Поэтому у меня будет бракоразводный квартет.
1: Бракоразводный квартет, ребята.
2: Некоторые же отмечают это событие.
1: Автор 15-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через боты в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам, доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект БАС. Технологии на высоте. 14.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Мам, чешется. Что делать?
3: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
4: Реклама Аухилинрус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы готовы продолжить разыгрывать титул «Умника дня». У нас на связи Максим. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Максим.
3: Добрый вечер.
1: Ну что?
2: Воротник у вас мигает, Максим.
1: Ну, все правильно.
2: Думаю, даже аварийка.
1: Да ладно, это... Мы же не злые полицейские, с нами можно. Так, Максим, смотрите, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 5 из 9. У нас с вами 10 вопросов и минута времени. Вы готовы?
3: Готов.
1: Поехали. Что измеряется по шкале Бофорта? Количество выпавших осадков, сила ветра или сила извержения вулканов?
3: Сила ветра.
1: Вы правильно. Является ли химический элемент кальций металлом?
3: Нет.
1: Является. Какая фамилия была у шекспировской Джульетты?
3: Капулетти.
1: Правильно. Сколько будет 2 в пятой степени?
3: 32.
1: Правильно. Какой город является столицей Марокко?
3: Касабланка.
1: Рабат. Является ли такса охотничьей породой собак?
3: Нет.
1: Является. Какое поколение более молодое, бэби-бумеры или миллениалы?
3: Миллениалы.
1: Правильно. В каком году завершилась битва за Москву?
3: В 43-м.
1: В 42-м. Разновидностью какого слесарного инструмента является киянка?
3: Молоток.
1: Правильно. Кто является автором крылатого выражения «Если враг не сдается, его уничтожают»? Сталин, Горький или Карл Маркс?
3: Горький.
1: Совершенно верно. Алексей Максимович Горький написал статью с таким названием «Если враг не сдается, его уничтожают». Таким образом, с результатом 6 из 10 Максим элегантно, легко, так и непринужденно забирает первый на этой неделе титул «Умника дня». Максим, так, мы вас поздравляем. А еще же и билеты, Максима, вы забираете. Так что вдвойне у вас приятный приз. Так что хорошего вам. Неделя хорошо началась. Пусть она точно так же хорошо и продолжится. Андрею слова благодарности за принятое участие. Тоже хорошо играли, но сегодня соперник был чуть-чуть лучше. Ребят, всем же, кто хочет поиграть, но не имеет такой возможности, напомню, что, в принципе, возможность есть у каждого. Не обязательно дозваниваться в эфир, становиться там 15-м, 21-м. Можно взять смартфон, открыть там мессенджер Макс или социальную сеть ВКонтакте, вбить в поиске «Умник дня», найти сообщество с таким названием, подписаться и по будням с утра прям разминать серое вещество, там где-то 12 вопросиков, добрые позитивные мемасики, все для того, чтобы создать прекрасное, доброе настроение и организовать некую такую зарядку для серого вещества по утрам. Напомню, сообщество называется «Умник дня» в социальной сети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс. Добавляйтесь.
0: На правах рекламы. Заряжаем следующую энергичную песню вместе со «Стокман». Сотни футболок от мировых брендов на «Футболка-фест» в «Стокман». Коллаборация с группой «Кино». Широкий выбор качественной базы. Яркие акценты и смелые принты. А при покупке 3 футболок – бейсболка в подарок. Время новых футболок здесь. На «Футболка-фест» в «Стокман». Только до 28 июня. Подробности уточняйте в универмагах и интернет-магазине «Стокман.ру». Спонсор трансляции «АО «Стокман».
4: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, мы же любим всякое историческое с тобой, Андрей
2: Гарвич. Конечно, обожаю.
1: Вчера в Москве в Лужниках произошло грандиозное событие. Отмечали день рождения Виктора Цоя.
2: Я видел концерт. Фотографии оттуда, да.
1: Видео, фотографии. У меня прям вот вся лента с утра. Угу. Прям мне звонили даже друзья, спрашивали, ты здесь на концерте? Я говорю, нет, к сожалению. Я... А сегодня тоже праздник не менее масштабный. День рождения у человека, лидера и основателя группы «Чайф» Владимира Владимировича Шахрина. Почетного гражданина города Екатеринбург. Поздравляем, желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. И, кстати, тоже тут где-то вот концерт. То ли вот буквально вот на днях будет тоже, по-моему. Мы же билет с тобой.
2: Билет разыгрывали, да, должен быть концерт. Да. Я просто не вспомню, когда он. Хотя, если вы, как обычно, дадите мне немножечко времени.
1: Да нет, да зачем? А еще сегодня, если вам нужен повод, то в 1799 году, вот именно в этот день, эталон новой единицы измерения, метр, показали французским законодателям. Значит, показали этот метр, говорят, вот это теперь метр, и будет он у нас теперь храниться в архиве республики. В общем, запаковали его в отдельную такой саркофаг и отправили на сохранение. И с тех пор, кстати, именно с тем эталоном сверяют, сколько метр на самом деле, и говорят, там есть некая погрешность, потому что от эталона там добавляются сколько-то
2: 23 июня в саду Эрмитаж.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035. Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Несколько пострадавших в результате атаки вооруженных сил Украины на Воронеж находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор области Александр Гусев по итогам заседания оперативного штаба. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам губернатора, специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару, поэтому данные о числе пострадавших еще уточняются. Для оперативной ликвидации последствий власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронежа. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Соединенные Штаты разрешили операцию с иранской нефтью. Это следует из лицензии, которую обнародовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Решение распространяется на действия, необходимые для производства, продажи, доставки или разгрузки сырой продукции и нефтепродуктов. Лицензия будет в силе до 21 августа. При этом Штаты готовы начать импорт энергоресурсов иранского происхождения, если он окажется необходим для их продажи, доставки или разгрузки. Глава Минфина Скотт Бессент пояснил, что решение стало возможным благодаря успешной встрече делегации Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Первый раунд технических переговоров закончился минувшей ночью. Вице-президент США Джей Девенс заявил о большом прогрессе. Этой встрече предшествовало подписание США и Ираном меморандума о взаимопонимании. Жертвами взрыва на крупнейшей газораспределительной станции в Катаре Арас-Лафан стали не менее 13 человек, сообщил госминистр энергетики страны. Это сотрудники из Индии и Пакистана. Еще 66 человек получили ранения. ЧП не связано с военными действиями или диверсией. Взрыв прогремел накануне вечером. Причиной стала техническая неполадка при запуске производства. Команда спасателей разыскивают пропавших. Арас-Лафан был закрыт в первую неделю ирано-американского конфликта и более 3 месяца по большей части простаивал. Министерство культуры решило начать восстанавливать панораму обороны Севастополя 1850.

0: 1954-55 годов. Работы начнутся на крыше объекта с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, заявили в ведомстве. В ночь на 10 июня украинский беспилотник нанес удар по зданию панорамы обороны Севастополя. Пожар был ликвидирован на следующий день. Погибших и пострадавших нет, однако полотно панорамы уничтожено на 90% с лишним. Аномальная жара установилась на территории Франции. Это привело к ограничениям в работе транспортной системы и образовательных учреждений. Средняя температура в ночь на понедельник стала во Франции самой высокой с 45-го года. Во многих районах она не опускалась ниже 25 градусов. При этом сегодня в некоторых частях Франции воздух может прогреться до 44 градусов. В 49 департаментах объявлен максимальный красный уровень погодной опасности. Еще в 40 оранжевый. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу и с окончанием рабочего понедельника, если он у нас уже закончился.
2: Это действительно так. И я обратил внимание, что сегодня на дорогах пустовато. Видимо, многие все-таки уже отдыхают или в отпуске находятся.
1: Москва, да, кстати, обезлюдила.
2: Ну, не то, что обезлюдила, но и видно, что и пробоками... А, ну, еще с топливом.
1: Да, и я сегодня не на первой заправке смог заправиться. Ладно, ребята...
2: Я пока вообще не смог заправиться. Надеюсь, на обратном пути это сделаю.
1: Вот, давайте про что-нибудь позитивное.
2: А гроза, судя по всему, не придет в столицу.
1: Не, ну, опять же, столица большая. Вот, когда, знаешь, вот пишут каким-нибудь там, Москва утонула там, ну, в очередном потопе.
2: Да.
1: Мать звонит, это... говорит, а у вас был...
2: Я говорю, мам, это не. Это
1: Москва
2: Бирюлёва.
1: Большая, да. Бирюлёва там, или где-нибудь... В Гальяново все что угодно.
2: Коровино-Фуниково, например.
1: Это где?
2: Это у тебя там недалеко.
1: Где там Вихов?
2: Коровино-Фуниково, ты что, не знаешь, что там прекрасное место?
0: Наша реклама.
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
4: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-269-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: один из баз.
1: Современные дроны делают работу точнее, быстрее и безопаснее. Уже сегодня они заняты в строительстве, сельском хозяйстве и спасательных службах. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать технологии, меняющие мир. Нацпроект БАС работает на высоте. 14+.
2: Здравствуйте! В эфире программа «Один из баз». Если внимательно посмотреть на современный город с высоты, можно заметить одну любопытную особенность. Город никогда не бывает полностью закончен. Где-то появляются новые дома, где-то ремонтируют фасады, прокладывают коммуникации, укрепляют конструкции. Этот непрерывный процесс роста очень напоминает процессы, происходящие в пчелином улье или в муравейнике. И как любой растущий организм, город и его здания постоянно нуждаются в осмотре. Нужно проверить состояние стен, найти трещины, оценить теплопотери, обследовать шахты и коллекторы. Еще совсем недавно подобная работа требовала строительных лесов, подъемников и рискованных высотных операций. А теперь в городской среде все чаще можно встретить нового помощника строителей. Знакомьтесь, это беспилотник «Луна». Вообще, это очень любопытный вид дронов. В природе существуют организмы, способные быстро приспосабливаться к окружающей среде, меняя свое поведение в зависимости от ситуации. Примерно так же устроен и «Луна». Благодаря быстросменным модулям он буквально за несколько минут может превратиться из обычного наблюдателя в специализированного исследователя. Сегодня «Луна» обследует фасад нового здания. Камеры фиксируют мельчайшие детали поверхности, а тепловизор внимательно ищет так называемые «мостики холода». Так строители называют участки, через которые здание теряет тепло. Любопытно, что современный дрон видит объект сразу в нескольких измерениях. Он не просто снимает видео. Во время полета система собирает данные для создания цифровой модели здания, измеряя расстояние и помогая сравнивать реальное строительство с проектом. Особенно заметна польза беспилотников там, где работа связана с риском для человека. Например, при обследовании замкнутых пространств, шахт, коллекторов или технических тоннелей. Там, где человеку пришлось бы действовать медленно и очень осторожно, дрон способен сократить время обследования почти на 75%. А при геодезических работах эффективность возрастает еще заметнее. Воздушная съемка карьеров и строительных площадок позволяет увеличивать производительность в 10, а иногда и в 30 раз. За один вылет беспилотник создает полноценную цифровую модель местности. Некоторые представители этого семейства освоили даже весьма необычную специализацию – мойку фасадов и окон. Беспилотник поднимается вдоль стены и под давлением распыляет воду или моющий раствор. И здесь природа технологий тоже удивляет. Подобная работа выполняется почти в 40 раз быстрее, а обходится примерно в 6 раз дешевле привычных методов. При этом сам «Луна» остается удивительно компактным. Масса аппарата всего около 2 килограммов. Но за один вылет он способен собрать полный цифровой отчет по объекту, позволяя инженерам быстрее замечать дефекты и избегать дорогостоящих переделок в будущем. Сегодня по национальному проекту «Беспилотные авиационные системы» дроны все активнее помогают строителям, инженерам и городским службам. Они следят за безопасностью, обследуют теплотрассы, помогают контролировать качество работ и помогают городскому организму работать бесперебойно.
1: Беспилотники уже помогают людям в самых разных сферах. От строительства и энергетики до медицины и спасательных операций. Они эффективно работают там, где особенно важны скорость, точность и безопасность. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
0: Один из баз.
3: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как группа «Наконечные» встретила это лето, и поговорим о гражданской обороне с ансамблем «Радар». Группа «Наконечные» выпустила совместный трек с командой «Sell Out». Новый сингл получил название «Полюби меня летом». Где идеально слушать эту песню и как появилась идея нового релиза, рассказывает лидер команды Саша Наконечный.
2: Эта песня родилась из желания зафиксировать то самое чувство, когда наступает идеальный баланс между твоим внутренним состоянием и погодой за окном. Когда я предложил идею ребятам из Sell Out, они добавили в нее тот самый мощный импульс, которого ей не хватало для полноты картины. Это не просто песня про лето, это песня-просьба, которую хочется кричать на крыше.

0: Послушать совместную работу групп «Наконечный» и «Sell Out» уже можно на всех цифровых платформах. Ансамбль «Радар» записал кавер на песню «Гражданской обороны» «Я выдуман напрочь». Лидер группы Роман Парыгин рассказывает о знакомстве с творчеством Егора Летова и о работе над совместной версией трека.
1: «Гражданскую оборону» я услышал первый раз, по-моему, во втором классе. И это был как раз тот альбом «Поганая молодежь», на котором находится эта песня прекрасная «Я выдуман напрочь». И она мне запомнилась тогда больше всего. И с годами, так сказать, я слушал разные стили музыки. И когда начал заниматься ска-музыкой и все в этом роде, я много лет думал именно об этой песне. И сейчас все сложилось. И мне кажется, очень классно.

0: Песня «Я выдуман напрочь» в исполнении ансамбля «Радар» уже в сети. Найти и послушать трек можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.
2: Окошко месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Беспилотные системы помогают людям видеть дальше и работать точнее. Они обследуют леса и здания, помогают спасателям, строителям и врачам. Доставляют грузы в труднодоступные районы. Сегодня дроны – это не технологии будущего, а часть современной жизни. Национальный проект «Беспилотные авиационные системы» помогает развивать российские технологии для науки, экологии, промышленности и безопасности. Нацпроект «БАС». Технологии на высоте. 14+.
4: Работа, рамки, рутина. Каждый день один и тот же маршрут. Но приходит суббота, и ты выезжаешь на свой трек. Газон становится трассой. Газонокосилка болидом. А запах бензина говорит тебе: гонка началась. Ты идеально входишь в повороты и уверенно держишь темп. Садовая техника «Чемпион» превращает обычную работу в удовольствие и переключает твою жизнь в режим «Драйв». «Чемпион» – садовая техника с гоночным характером.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Вот ты знаешь, напарник, многие говорят, что скоро мир захватит роботы, будут роботы, все по Азику Азимову будут гулять, ходить в магазин вместо нас или что-то еще делать. Пока явно до этого не доходит. Дело все в том, что в США пошли на смелый эксперимент. И в полицию взяли на работу робота. Робота зовут Дадбот. Вот. Ну, собственно, у него очень простая функция
2: что
1: была.
2: Делает?
1: Он должен был патрулировать территорию, собственно, фиксировать нарушения через свои камеры. И при необходимости люди могли связаться через него, ну, как выйти на экстренные службы. Вот, тоже была одна из его обязательных функций. Там была кнопка у него такая. СОС, типа. Вот. Ну и, в общем, он обошелся в какую-то совершенно страшную цифру полицейскому участку. Они уволили.
2: В общем, Робокоп пока дело не выгодно.
1: Да, они поняли, что они заплатили денег больше, чем если бы платили более эффективным людям, которые выполняли бы гораздо больше задач, а он не выполнил ни одной функции за несколько месяцев работы в полицейском участке. Поэтому эксперимент признали провалившимся.
2: Вообще, как бы, есть, существует две модели развития будущего. Да? Первая, это в которой нас будут ждать робокопы, ну, то есть вот роботы, вот именно гигантские, антропоморфные или неважно какие, это роботы, а другая это такая постапокалиптическая версия, что нас будет ждать развязка, как в фильме «Судья Дредд». Причем во второй части, когда будут вот многоэтажники, человейники, где, собственно, не пойми, что будет твориться, и будет...
1: Мне больше нравится вот это, Кортон Даллас. Вложите руки на...
2: Лилу Даллас, мультипас.
1: Помнишь же, там же тоже везде присутствовали вот эти электронные системы безопасности. Они особо никуда не ходили, но выполняли роль свою. Вот, вполне вероятно, что и рано или поздно они появятся и на самом деле.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А к нам этот тренд еще не докатился, а в Китае уже он просто вовсю набирает обороты. Самый культовый товар сейчас у многих автолюбителей в Китае – это лысая башка Дуэйна. Скалы, которые, так, естественно. Зачем? Стоит она 20 баксов. Дело все в том...
2: Резиновая?
1: Да, силиконовая. Ага. Дело все в том, что в Китае Tesla выкатила обновление. И теперь она запрещает ездить в режиме автопилота с телефоном в руках. То есть водитель, он должен быть, ну, участником всего этого процесса. И если она видит, что отвлекаешься от дороги, берешь телефон, она начинает там сигналить, обещает забанить на неделю автопилот и прочие вещи. Поэтому китайцы решили проблему очень просто. Их маркетплейсы стали выкатывать примерно, ну, там, несколько самых известных голов знаменитостей. Так. Вот. И ты их можешь просто, собственно, ставишь на это место, где она фиксирует, и можешь дальше заниматься своими делами. Вот. $20 стоит самая крутая голова, как раз вот Джонсона.
2: Подожди, а штраф потом скале приходит?
1: Или? Она не может определить, кому штраф отправить. Понимаешь?
2: Скале. Миллиард китайцев.
1: Да.
2: Миллиард штрафов по, не знаю, по 1000 юаней.
1: Что-то мне это напоминает.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Ремонт линии электропередачи Днепровская, которая питает Запорожскую атомную электростанцию, завершен прошлой ночью, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он выразил надежду, что в ближайшие часы произойдет подключение еще одной постоянно действующей линии электропередачи для снабжения станции. По данным МАГАТЭ, Запорожская АЭС в минувшую субботу 20 раз оказалась полностью отрезана от внешнего питания. Это произошло из-за проблемы с внутренними линиями электропередачи «Ферросплавная-1». За день до этого международного агентство по атомной энергии сообщили о начале ремонтных работ на линии Днепровская. Восстановление ЛЭП проводилось в рамках локального прекращения огня. Министр иностранных дел Финляндии Ирина Валтонен заявила, что сейчас не время начинать переговоры с Россией. По ее словам, важно сначала договориться о том, каковы цели и как двигаться дальше. Глава МИДа отметила, что европейские партнеры уже некоторое время обсуждают, как в будущем могут начаться переговоры с Москвой. При этом момент для открытия переговорного канала будет зависеть от ситуации на фронте, положения Украины и реальной готовности России искать мир. Валтонен отметила, что не видит таких признаков, хотя, по ее оценке, положение России ощутимо ухудшилось в этом году. Индекс РТС, один из основных индикаторов российского фондового рынка, упал сегодня ниже уровня в 1000 пунктов, впервые с ноября прошлого года. В ходе торговой сессии Мосбиржи был зафиксирован локальный минимум, ниже отметки 993,5 пункта. Всего с начала текущего месяца показатель потерял более 11,5%. Наиболее подешевели бумаги сервиса ЦИАН, почти минус 15%. Русагра потеряла минус 9%, алмазодобывающая группа Алроса – 7%. Лидером роста среди крупных игроков стал Совкомбанк, его акции при 2%. Индекс Мосбиржи перешел к снижению в минувшую пятницу после решения Центробанка снизить ключевую ставку только на 0,25%, до 14,25% годовых. Британский актер Дэвид Дейкер, известный по участию в сериалах «Доктор Кто» и «Улица Коронации», скончался в возрасте 90 лет. Актер ушел из жизни еще 30 апреля, однако его семья объявила об этом только сейчас. Дейкер снялся в двух сериях «Доктора Кто». В 1974 году в эпизоде «Воин времени» он исполнил роль бандита Иран Гроуна, в 1979 в серии «Кошмар Эдема» сыграл капитана Рига. Фильм Ивана Китаева по бестселлеру Ольги Примаченко «К себе нежно» откроет 32-й международный кинофестиваль литературы и кино в Гатчине, столице Ленинградской области. Киносмотр пройдет с 23 по 27 июня. В нем участвуют только фильмы экранизации на литературной основе. Программа фестиваля включает и художественное, документальное, и семейное кино, отметил президент кинофестиваля, заслуженный деятель искусств России, актер и режиссер Владимир Грамматиков. Популярный телеграмм.

0: телеграм-канал Радио.НСН. Переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витрине.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Доброго вечера, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу на этот понедельник. Он будет у нас плодово-выгодным, поскольку имеем возможность предложить для вас два билета на концерт группы «Моральный кодекс» с программой «Все хиты и лучшие песни». Все это состоится 2 июля в Зеленом театре ВДНХ.
2: Очень люблю этот Зеленый театр ВДНХ. Ребят, если хотите знать, очень хороший звук там где-то ближе к концу, к задней части театра.
1: Да,
2: амфитеатра.
1: Да. Готовы отдать вам эти два билета, но просто так мы не традиционно ничего не отдаем. Мы, знаете, мы совершаем взаимовыгодный обмен.
2: Угу.
1: Тут сейчас напарник рассказывал, ну вот все переживает, понятно, значимое событие в жизни Андрея Германовича, дочь выдал замуж, вот, и говорит, было желание выкурить сигару. Ну вот по такому поводу.
2: Но потом... Или трубку, я еще тогда не мог определиться.
1: Но потом вспомнил, что нет ни трубки, ни сигары, и вообще он бросил курить. Поэтому, ребят, давайте сразу внесем легкую ремарку. Курение вредит вашему здоровью, опасно для жизни, и Минздрав предупреждает, и вот это вот все. Но бывает, что, знаете, вот в жизни бывают моменты, когда... Ну вот, сейчас попробую сказать. Вот однажды вы купили бутылку чего-то дорогого или сигару. И это такое, вот знаете, вот для особого случая.
2: Ну, вот я согласен.
1: И вот какой бы был в вашей жизни особый случай, когда вы достали вот эту вот, условно говоря, гипотетическую сигару или гипотетическую бутылку, хотя мы еще раз повторим, курение вредит вашему здоровью, употребление алкоголя чрезмерно
2: вредит. Пить плохо, курить вредно.
1: Вредно, да. То есть, но жизнь полна событий и случаев, которые как бы, ну вот... И не грех, что называется. Ребят, давайте сегодня пообсуждаем вот в вашей жизни, вот конкретно в вашей жизни, такой вот случай.
2: У меня стоит бутылочка абсента.
1: Давнука?
2: А, нет, на 30-летие свадьбы хочу ее вскрыть. Она стоит уже неизвестно сколько.
1: Или давнука?
2: Первое будет, скорее всего.
1: Как в автомобиле играете, что быстрее наступит.
2: Причем я знаю, что этот напиток, его толком не выпьешь. Его там, ну знаешь, это просто уже ее открыть.
1: Ну да, ну вот просто откупорить. Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов, вот события в вашей жизни, по которым вот вы могли бы вот откупорить какое-то вот припасенное когда-то очень что-то такое ценное или распаковать какую-нибудь очень дорогую сигару, хотя, напомним, курить вредно и употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
0: Наша реклама.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
0: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы? Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня, ребят, извините, если сейчас будут мелькать какие-то названия брендов, марок. Мы предупреждаем, что курение вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя тоже вредит вашему здоровью. Но в жизни бывают какие-то поводы, когда вот что называется то, что припасено.
2: Да, ты понимаешь, что пришло время
1: использовать. Настало твое время.
2: Добрый вечер. Есть история. Купил у друга машину, в бардачке лежала сигара. Сам бросил курить много лет назад, но думаю, если машину грохну, выйду, сяду на обочину и выкурю ее. Машину разбил, сигару так и не тронул, ведь курение вредит.
1: Ну, правда. Я бы выкурил сигару, когда дети окончат университет. Ну, хороший повод. А там, знаете, новые горизонты появятся, когда дети выйдут замуж, женятся. Вот это вот там как бы...
2: Нет,
1: будет
2: все
1: немножко горизонт планирования сдвигаться.
2: Ничего страшного. Ничего страшного.
1: На рождение моего старшего сына и первого внука своего мой папа откупорил коллекционное вино. И на рождение второго внука, потом был третий внук, дед, разумеется, по традиции откупоривал. А уж когда родилась внучка, ну сам Бог велел.
2: Прекрасно. Добрый вечер. Подарил близкому другу на свадьбу Макалан, 12-летний, в 10-м году. Выпить на день рождения первенца. Выпили только в 25-м. Выходит, выдержка 27 лет.
1: Вот так вот. На закрытие ипотеки бы, вот, если что-то припасено. Знаете, как человек, запрещивший ипотеку.
2: Давай, рассказывай.
1: Ощущение приходит того, что ипотеки нет, оно не сразу. То есть вы гасите кредит, вам приходит сообщение, что... Но ощущение того, что у вас нет ипотеки, оно приходит где-то через месяц. Так что как раз еще
2: после того, как у тебя остается большая часть зарплаты.
1: Это правда. Ребят, про поводы у вас интересуемся. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы про поводы. Ребята.
2: Про поводы, да.
1: На всякий случай
2: поводы.
1: Еще раз напомним, что курение вредит вашему здоровью. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Но мы говорим про повод, который действительно повод с большой буквы. То есть да. Это не повод, что, не знаю, я премию получил.
1: Рождение первого ребенка, сына, дочери, без разницы. Он будет самым долгожданным и любимым, так как пока не получается. Андрейка, 33 года.
2: Все получится, Андрейка. Угу. Звонок на телефон. Поздравляю. Дедушка, я вышел на балкон. Холодный воздух обжег легкие вместе с первым глотком табачного дыма. Эта сигара пахла не табаком. Она пахла новой жизнью и безграничным счастьем. Как же красиво вы написали.
1: Добрый вечер, напарники. Если «Спартак» когда-нибудь снова выиграет чемпионат по футболу, то можно откупоривать шотландское. Если уж кубок Гагарина, то можно и сигару.
2: Привет, Дестибаль. Я вообще-то не курю, но когда буду на пенсию, точнее, с первой пенсии, сяду в кресло-качалку, открою бутылочку красного. Простите, виски не люблю, а водку в этом случае просто неприлично. И закурю сигару, пишет нам Дмитрий.
1: Я счастливый. В моей жизни каждые несколько лет был офигенный повод для откупоривания. Поступление на доктора философии, успешная защита докторской. Спустя чертовски сложный и долгий год получила место постдокторанта в Канаде, а в прошлом году устроилась на работу мечты в университете в Москве. Но самую дорогую и лучшую бутылочку мне еще предстоит откупорить. Надеюсь, что когда-нибудь выйду замуж.
2: Да.
1: Наталья, мы вам искренне желаем не затягивать с этим делом.
2: Добрый вечер, наши. В 2016 году был на отдыхе на Кубе, и в тот исторический момент, когда умер Фидель. Привез с Кубы ром, сохранил одну бутылку, открою в день своей свадьбы в 27-м году, пишет нам Павел из Самары.
1: Лучший повод откупорить бутылочку, которую храню уже 11 лет со дня рождения моей дочери, это ее свадьба. Так что подождем еще лет 11.
2: Вы знаете, вы так...
1: Как сложится.
2: Не забегайте вперед,
1: ребят, пишите про повода. Тут типун тебе на язык.
2: Что ты сейчас видишь, они не торопятся.
1: Типун тебе на язык.
2: Хорошо, согласен, подадут.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово.
2: Но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
2: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.

0: Односуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и про повод еще немножечко. Бросили с мужем курить лет 5 назад. В январе этого года побывали на Кубе, исполнили мечту и отметили на берегу океана 40-летие супруга. Теперь балуемся по выходным сигары.
2: Хорошо съездили. Ребят, на всякий случай еще раз маленькая ремарка. Курение и чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, но иногда бывает, что нет повода не...
1: Не, как раз бывает так, что этот повод ого-го.
2: Да. У папы была припасена бутылочка напитка из Германии после службы в ГДР. Угу. На тот момент ему уже было 12 лет. Тому напитку. Мечтали выпить с будущим зятем. Когда появился все-таки повод, бутылка была вскрыта. Но, видимо, при частых переездах крышка повредилась, продукт испортился. Бутылка хранится до сих пор, так сказать, к слову, развелись. Может быть, потому что напиток не сработал.
1: Может быть. Здравствуйте, Игорь и Андрей. Однажды одной старушке отремонтировал забор. Сходи, говорит, в чулан, возьми там бутылочку из ящичка. Взял, даже не посмотрел, что взял. Вечером зашли друзья, стою, думаю, что картошечка, капусточка самая есть. А там советская водка 87-го года выпуска. И я того же года выпуска. Поэтому рука не поднялась, хранится до сих пор.
2: Да. Да, была у меня как в свое время бутылочка под названием «Раки». В итоге кто-то из домашних ее взял и слова не сказал. Сейчас стоит коньяк. Угу. Вот. Не нашел повода его открыть, но открою, когда в гости приедет мой самый дорогой друг из Новосибирска. И надеюсь, когда он приедет, он будет, ох, как выдержан, пишет Анна из Москвы.
1: Да, ну вы не переживайте, коньяк уже свое качество меняет в бутылке. Это пока в бочке еще там. Да, а так уже все.
2: Доля ангелов это тот.
1: Да. В следующем году дочке исполнится 18 лет. Тогда, наверное, открою припасенную много лет назад бутылочку, а сейчас еще жена беременна. Так что, может быть, я открою ее пораньше, пишет нам Миша из Москвы.
2: Ребят, если вот понимаете, что в вашей жизни был такой повод или
1: будет,
2: или ожидается, вы можете написать через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, мы изучили ваши сообщения. В принципе, повода в жизни достаточно для того, чтобы взять и что-нибудь откупать.
2: Это точно. Это точно. Причем у всех поводы разные и все поводы достойные.
1: Это правда. Но сегодня билеты мы, наверное, волюнтаристски поступим. Угу. Отдадим нашей слушательнице, которая рассказала историю про невеселую историю про свой 2023 год, как она успела попрощаться с мужем. Вот. И, пожалуй, вот меня она затронула.
2: Да нет, очень грустная история, конечно.
1: Сходите на концерт, мы вам с удовольствием отдадим эти билеты. Я надеюсь, что все, кто сегодня претендовал на этот подарок, они нас поймут.
2: Да.
1: Тем более, что завтра постараемся что-нибудь еще вам такое плодово-выгодное принести. Ну, будет новый день, будут новые призы. На сегодня вечернее шоу и короли вечернего радиоэфира спешат с вами попрощаться. Традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
2: Некоторым, друзья, жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся уже завтра. Завтра будет вторник, и это уже будет далеко не самый длинный день в году, между прочим.
1: Да, день пойдет на убыль.
2: Да, все, лето заканчивается.
1: Тихо. Давай конечно. Оно только началось. Поэтому, ребят, лето продолжается с 10-бальным шоу.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите ДОХС. Люто, дико, мощно. ДОХС. Безопасно при правильном применении.
4: Этим летом город Болгар. Новый рок-фестиваль Поволжье под открытым небом. Хранители. Чиж и компания. Мельница. Нейромонах Феофан. 8 часов живой музыки. Хранители. 27 июня. Татарстан. Болгар.
5: Возрастное ограничение 6+.
0: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ракетной атаке вооруженных сил Украины на Воронеж погибли 5 человек, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он назвал понесенные потери крайне тяжелыми. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Гусев принес соболезнования родным и близким жертв, а раненым пожелал выздоровления. Специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару. Для оперативной ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронеж. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Около 5000 немецких солдат будут постоянно направлены в Литву на границу с Белоруссией для усиления восточного фланга НАТО, сообщает Бильд. Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил изданию перед визитом своего немецкого коллеги Бориса Писториуса, что подготовка к размещению немецкой бригады идет с опережением графика. Сейчас в Литве дислоцировано около 1800 немецких военнослужащих. В этом месяце они проводят учение «Щит свободы» в 20 километрах от границы с Белоруссией, отрабатывая сдерживание и оборону на восточном фланге. Кроме того, с 6 по 26 июня Литва, Польша и Франция проводят учение «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии в районе Сувалкского коридора. Первомайский районный суд Краснодара арестовал на время предварительного следствия 19-летнего обвиняемого в совершении нападения на посетителей торгового центра в Кривом центре. Как сообщал в суде следователь, обвиняемый не страдает какими-либо тяжелыми заболеваниями, которые бы препятствовали его содержанию под стражей. Днем 20 июня 19-летний молодой человек совершил нападение на посетителей торгового центра «Вестмолл» в Краснодаре. Нападавший нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. От полученных повреждений умерла 41-летняя женщина. Ранения получили еще трое человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о введении временных лимитов на отпуск бензина для граждан с 23 по 30 июня. На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин в техмарках, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек, отметил глава региона. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании заявил, что поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на топливо на АЗС в связи с дефицитом на некоторых заправках. Прием заявок на участие в третьем международном конкурсе «Музыка гордых» продлится до 6 июля. Оценивать работу участников будет жюри во главе с народным артистом России Николаем Расторгуевым, сообщили в президентском фонде культурных инициатив. Конкурс станет отборочным этапом международного фестиваля «Музыка гордых» и открыт для профессиональных и начинающих исполнителей из России и Абхазии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
6: Наше радио. Музыка поколений.
7: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Но вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
3: Там над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент?
7: Какой кирпич?
8: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честнызастройщик.рф.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух человек в московском регионе, которые планировали подрыв железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами. По данным спецслужбы, задержанные действовали по заданию украинского куратора. Они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство для совершения теракта на участке железной дороги. Задержанные дают признательные показания. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, их задержание стало результатом длительной оперативной разработки группы лиц, в ходе которой зафиксированы попытки заполучить средства террора на территории Московской и Смоленской областей. При ракетной атаке вооруженных сил Украины на Воронеж погибли 5 человек. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. В медучреждение обратились несколько десятков граждан, но большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Гусев принес соболезнования родным и близким жертв. Специалисты продолжают обследование территории предприятия, которое подверглось удару. Для оперативной ликвидации последствий введен режим чрезвычайной ситуации на отдельных улицах железнодорожного района Воронежа. Из-за удара также повреждены многоквартирные дома. Поезда в сообщении с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты в Керчи до 23 июня включительно. Об этом сообщил Grand Service Express, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. Такой порядок движения поездов действует с 20 июня. И изменения, связанные с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов, 84, ходили по полуострову в светлое время суток. Дональд Трамп заявил, что иранская страна согласится на инспекцию оружия, чтобы обеспечить ядерную честность на долгое время. Об этом президент США написал в своей соцсети. При этом он не уточнил, идет ли речь об инспекциях МАГАТЭ или о чем-то другом. Ранее сегодня вице-президент США Джей Девенс заявил, что Соединенные Штаты договорились с Ираном о возвращении инспекторов МАГАТЭ. США также разрешили операцию с иранской нефтью после успешной встречи делегации Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Первый раунд технических переговоров закончился минувшей ночью. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд чемпионатов мира по количеству незабитых пенальти. Он не смог реализовать 11-метровый во время матча второго тура группового этапа против команды Австрии. Эпизод произошел на 9-й минуте встречи. Мяч после удара Месси пролетел рядом со штангой. 11-метровый удар был назначен за фол на аргентинском форварде Лаутаро Мартинесе. Месси в третий раз не смог забить пенальти во встрече чемпионата мира. Учитываются 11-метровые, которые были пробиты не в серии пенальти. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN, нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Наше.
6: Наше.
5: Наше радио.
7: Я

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкаешь, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: авто после оказания помощи отпущено домой. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Там возник пожар. Работы по разбору завалов продолжаются. Повреждены также 10 многоквартирных домов и 6 частных. Средства противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и уничтожили 141 беспилотник ВСУ над регионами. Как сообщила Минобороны, с 7 до 20 часов дроны сбиты на территории 8 областей Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. При падении обломков беспилотника в частном секторе в поселке Субсех под Анапой легко ранена женщина, сообщил оперштаб Краснодарского края. Вечером опасность атаки беспилотников объявлена в Новороссийске. За прошедшую ночь над регионами ликвидировали 301 беспилотник. Власти Краснодарского края окажут поддержку пострадавшим от паводка аграриям в Крымском и Славянском районах. В частности, им предоставят льготные займы до 5 миллионов рублей, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам выездного оперативного совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Из-за паводка в Славянском районе потоплено около 1200 гектаров сельхозугодия, в Крымском районе почти 6500. А власти также рассмотрят возможность внести в действующую краевую программу погектарную поддержку аграриев, в рамках которой выделят средства на посевную кампанию под урожай будущего года. В первый день приемной кампании поступило порядка 82 тысяч заявлений в российские вузы от более чем 38 тысяч абитуриентов, включая свыше 1 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщило Минобрнауки. Абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов. В каждом из них он также может выбрать до 5 специальностей направлений подготовки. Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартовал в субботу 20 июня. Студентами в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом по числу голов на чемпионатах мира. Он довел их до 17 и обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе. Месси поразил ворота команды Австрии в матче второго тура незадолго до окончания первого тайма. При этом в том же матче он установил рекорд по количеству незабитых пенальти. Он не смог реализовать 11-метровый на 9-й минуте. Из участников чемпионата мира ближайший преследователь Месси — француз Килиан Мбаппе. У него 14 голов, как и у немца Герда Мюллера. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте nashtochkodom.rf.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При ракетной атаке вооруженных сил Украины на Воронеж погибли 5 человек, сообщил губернатор области Александр Гусев. Он назвал понесенные потери крайне тяжелыми. В медицинские учреждения обратились несколько десятков граждан. Большая часть из них после оказания помощи уже отпущена домой. Гусев принес

0: Кроме того, с 6 по 26 июня Литва, Польша и Франция проводят учение «Отважный кабан» у границ России и Белоруссии в районе Сувалкского коридора. Первомайский районный суд Краснодара арестовал на время предварительного следствия 19-летнего обвиняемого в совершении нападения на посетителей торгового центра в Краевом центре. Как сообщал в суде следователь, обвиняемый не страдает какими-либо тяжелыми заболеваниями, которые бы препятствовали его содержанию под стражей. Днем 20 июня 19-летний молодой человек совершил нападение на посетителей торгового центра «Вестмолл» в Краснодаре. Нападавший нанес ножевые ранения нескольким людям, в том числе охраннику. От полученных повреждений умерла 41-летняя женщина. Ранения получили еще трое человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о введении временных лимитов на отпуск бензина для граждан с 23 по 30 июня. На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин в всех марках, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек, отметил глава региона. До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании заявил, что поручил региональному управлению Федеральной антимонопольной службы контролировать цены на топливо на АЗС в связи с дефицитом на некоторых заправках. Прием заявок на участие в третьем международном конкурсе «Музыка гордых» продлится до 6 июля. Оценивать работу участников будет жюри во главе с народным артистом России Николаем Расторгуевым, сообщили в президентском фонде культурных инициатив. Конкурс станет отборочным этапом международного фестиваля «Музыка гордых» и открыт для профессиональных и начинающих исполнителей из России и Абхазии. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет! Это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как группа «Наконечные» встретила это лето, и поговорим о гражданской обороне с ансамблем «Радар». Группа «Наконечные» выпустила совместный трек с командой «Sell Out». Новый сингл получил название «Полюби меня летом». Где идеально слушать эту песню и как появилась идея нового релиза, рассказывает лидер команды Саша Наконечный.
2: Эта песня родилась из желания зафиксировать то самое чувство, когда наступает идеальный баланс между твоим внутренним состоянием и погодой за окном. Когда я предложил идею ребятам из Sell Out, они добавили в нее тот самый мощный импульс, которого ей не хватало для полноты картины. Это не просто песня про лето, это песня-просьба, которую хочется кричать на крыше.

0: Послушать совместную работу групп «Наконечный» и «Sell Out» уже можно на всех цифровых платформах. Ансамбль «Радар» записал кавер на песню гражданской обороны «Я выдуман напрочь». Лидер группы Роман Парыгин рассказывает о знакомстве с творчеством Егора Летова и о работе над совместной версией трека.
1: «Гражданскую оборону» я услышал первый раз, по-моему, во втором классе. И это был как раз тот альбом «Поганая молодежь», на котором находится эта песня прекрасная «Я выдуман напрочь». И она мне запомнилась тогда больше всего. И с годами, так сказать, я слушал разные стили музыки. И когда я начал заниматься ска-музыкой и всем в этом роде, я много лет думал именно об этой песне. И сейчас все сложилось, и мне кажется, очень классно.

0: Песня «Я выдуман напрочь» в исполнении ансамбля «Радар» уже в сети. Найти и послушать трек можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
7: с 7 до 11.
6: Подъемники
7: на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с украинской ракетной атакой по объектам в Воронеже. На месте работы следователи и оперативные службы. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о 5 жертвах ракетной атаки. В медучреждение обратились несколько десятков человек, большинство после оказания помощи отпущено домой. Наибольшие повреждения получило промышленное предприятие в левобережной части Воронежа. Там возник пожар. Работа по разбору завалов продолжается. Повреждены также 10 многоквартирных домов и 6 частных. Средства противовоздушной обороны за 13 часов перехватили и уничтожили 141 беспилотник ВСУ над регионами. Как сообщила Минобороны, с 7 до 20 часов дроны сбиты на территории 8 областей Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Черного и Азовского морей. При падении обломков беспилотника в частном секторе в поселке Субсех под Анапой легко ранена женщина, сообщил оперштаб Краснодарского края. Вечером опасность атаки беспилотников объявлена в Новороссийске. За прошедшую ночь над регионами ликвидировали 301 беспилотник.

0: нет, до 5 университетов. В каждом из них он также может выбрать до 5 специальностей направлений подготовки. Единый день начала приема документов для поступления в российские университеты на все уровни высшего образования стартовал в субботу 20 июня. Студентами в этом году смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал рекордсменом по числу голов на чемпионатах мира. Он довел их до 17 и обошел предыдущего рекордсмена немца Мирослава Клозе. Месси поразил ворота команды Австрии в матче второго тура незадолго до окончания первого тайма. При этом в том же матче он установил рекорд по количеству незабитых пенальти. Он не смог реализовать 11-метровый на 9-й минуте. Из участников чемпионата мира ближайший преследователь Месси – француз Килиан Мбаппе. У него 14 голов, как и у немца Герда Мюллера. Популярный телеграм-канал «Радио .НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги. Не

Вьются цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускай.

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.